кумачом пропитаны. Коля выпивший слегка, но как надо выбриты. Вся страна под праздник пьет водку.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красиво.

как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

глаза. Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Однажды я и кореш мой, Серега, как вот сна, хрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться у моря. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходим к морю, ширь да гладь вдали. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивши совсем, в секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. Ага, ты контры с берега глядять, и нас с Серегой в плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер, сволочь, дул из шохлишей. Серег сразу вспомнил, это Ник Серштей. Но мы от них ушли по дну с песнями, разве ж им сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор, что это, Дарданеллы или Босфор. Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенце на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык Казань швейторг. Вдруг пилит к нам мадама у бранже, а нам неловко, вроде в них леже. Серега сразу, а Метхен вроде Шон.

суров. Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволил расти, а я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул, при счете восемь ноги протянул, при счете девять их пришел Мильтон. И мы с Серегой ломанулись вон. Мы плыли, ветер выл у нас в трусах, за нами катер гнался два часа. Но нас они не взяли на испуг, в здоровом теле ведь здоровый дух. Мы дома, как приятно, черт возьми.

Тебе вопрос, почему сидеет голос? Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе,

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

лампочки огонек, что любим, не храним. Такое наше время, от горя

0: на радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

говорят, мы с хаты еле ноги унесли. А дело было вечером, и делать было нечего.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним, и все-таки сбил однажды на излете. В разрывах стонет Курская дуга.

Кадух и кураж. Целься, Леха, как следует целься. Да смотри, как в тот раз не промажь. Пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост, чтобы отрубить винтом кусок хвоста. Но в этот раз пришлось наоборот –

виден мираж. Целься, Леха, как следует целься. Да смотри, как в тот раз не промажь. Как он густо задымил, как падал, отклонившись от маршрута.

Значит, я взглянул ему в глаза. У него на счету уже было сбитых наших за 150. Я ему разукрасил бы рыло за погибших им сбитых ребят. Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке. Но виден лоск, он все-таки барон, с запекшейся кровью на виске. Он был не молод, лет под 45.

ушел, я его не ударил. Бить лежачего мне не с руки. Я ушел, я его не ударил.

0: утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон».

одинокий світ. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

встретился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его.

повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

0: навсегда.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

намокл. Глаза гроза и отражение окон дождь не оставил. Знакомых слов в моей тетрадке, между нами дождь в сухом остатке.

легко встречает красотой осеннего дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю по садовому кольцу, дождь по лицу, в ладони мокрой теплотой и светом. Дымит и тлеет моя, твоя, моя сигарета. Дымит и тлеет твоя, моя. Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

нас, и как любовь берег их, нет, не сожгли любви наши мосты. Не время, нет два сердца одиноких,

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совхозинспроект» на декларации на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки,

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина.

белокурая, белокурая, белокурая.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep.

не раз и ни разу. Это сказки из детских времен. Не бывает любви по заказу. Я в тебя оказался влюблен. Что-то я из чужого альбома под гитарку тебе напевал. Из приличного дома, девчонка, я в приличном.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505. Новая Самара. Застройщик ООО «Созависимость». Проект интеграции на сайте наш.рф.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 16 лет.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 600 заявок поступило на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию. Это талантливые и высококвалифицированные специалисты с Ближнего Востока, из Азии, Европы, США и Канады. Ученые, выдающиеся спортсмены, деятели культуры, представители креативных индустрий, а также студенты-отличники, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она напомнила, что впервые создан оператор соответствующей программы, специализированный агентство, которое отбирает заявки и сопровождает иностранцев, которые хотят переехать в нашу страну. С середины апреля на специализированной платформе зарегистрировано около 4000 человек. Средний возраст участников 25-45 лет. Россияне начали скупать в банках золотые слитки в качестве способа инвестиций и сохранения своих активов. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Аналитик пояснил, что цена золота растет неравномерно, поэтому, чтобы не потерять на разнице между покупкой и продажей, средний срок хранения золотого слитка должен составлять от 10 до 20 лет. Голубовский добавил, что сейчас особенно важно следить за рынком. Как только цены снова начнут опускаться, нужно поспешить с покупкой, потому что в перспективе роль золота во всем мире только продолжит расти. Менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики стали самыми популярными профессиями среди россиян с начала года, сообщает РИА Новости. Так, на менеджеров по продажам приходится свыше 1,5 миллиона резюме. В рейтинг также вошли водители, разнорабочие, официанты и бармены, продавцы, бухгалтеры, руководители проектов и программисты. Согласно исследованию, предпочтения в профессиях меняются в зависимости от возраста. Так, например, молодые соискатели чаще других претендуют на работу в качестве менеджеров по продажам, программистов и дизайнеров. Соискатели старше 60 лет обычно ищут работу водителями. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Осень вновь, небо выжило на старые дворы. И по лужам побежала детвора. Я когда-то тоже бегал до поры.

заступился за тебя. Ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног.

0: Утреннее ништяковое шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой начинает свою работу в прямом эфире. 7 часов 6 минут, время московское, 11 августа на календаре. Здравствуй, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые, дорогие радиослушатели. Как прекрасно, да, что вторник на календаре. Знаете, какие сегодня праздники? Просто с ума сойти. Например, день мусорной еды. Это как?
0: Мусорная еда?
1: Ну, в кавычках мусорная не, еда.
0: Да, мусорная еда – это еда, которая не полезна, то есть она просто как, засоряет наш организм.
1: Ну, это еще называют некоторые Хрючева, да? Это она?
0: Понятия не имею, где у тебя, с кем ты обедаешь обычно, что они так называют еду.
1: Так, сегодня еще день белых грибов, но это уж явно не мусорная еда и не Хрючева.
0: Нет, белые грибы – это
1: а
0: класс.
1: Нечто благородное. Еще сегодня обещают дождик, поэтому, наверное, грибная погода. Лисички, по крайней мере, по краям трасс продаются активно.
0: Да, дождик может быть в 16:00. Если уж...
1: Всемирный день стального барабана еще сегодня. Так, чтобы интересно.
0: Это вот когда ты говорила про классные праздники, это ты вот это имела в виду? День Хрючева и день каких-то там...
1: А еще сегодня Калинов, день Калинник. Я сразу вспомнила Калинник из Рязани и поняла, что зря ты не едешь туда на экскурсию.
0: Меня никто и не приглашал.
1: Ну, подожди, а в Самару тебя кто-то приглашал, взял и поехал.
0: В Самару ты меня нарекламировала, я поехал в Самару. Причем я выбирал между Саратовом и Самарой. А, Нижним Новгородом, вот. Я хотел в Нижний Новгород.
1: В Нижний Новгород всегда успеешь доехать.
0: Вот, ты именно так мне и сказала. Поэтому я поехал в Самару. Ладно, дорогие друзья, впереди, значит, новости, которые вы проспали.
1: Игра в черный ящик.
0: И наш фирменный музыкальный гороскоп тоже будет в этом часе. Не пропустите. Еще раз легкого вам пробуждения и прекрасного настроения в компании с самым позитивным утренним шоу.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9».
2: Уйдите премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Очередная новость для тех, кому некуда девать деньги. 55 тысяч рублей за килограмм, угадайте чего? Правильно, малины. Ну, а малина не простая, а малина арктическая. Но в любом случае, да хоть она с Марса, но за 55 тысяч рублей за килограмм я не буду покупать ягоду, которая растет бесплатно на даче у моей мамы. Речь о княженике, редкой северной ягоде.
2: Но у мамы растет княженика?
1: Да нет, конечно. Ну, какая мне разница, малина или княженика?
2: Ну, это вообще разные вещи.
1: А ты видишь, что цена тоже разная?
2: Ну, это же деликатес.
1: Это редкая северная ягода со вкусом малины и ананаса одновременно. Такая цена связана с коротким сезоном, небольшим урожаем и сложным ручным сбором. Сейчас 100 граммов княженики предлагают примерно за 5,5 тысяч рублей. Я что тебе хочу сказать, Марин?
2: Что ты мне хочешь сказать?
1: 10 граммов мы можем с тобой себе позволить на двоих.
2: Нам хотя бы напишет, как это на вкус, я уж не говорю.
1: Тебе же сказали, малина с ананасом.
2: Вот это с арбузом же, а не с ананасом.
1: С ананасом написано.
2: Это вообще какая-то дичь, странное сочетание.
1: Странное сочетание за более чем странные деньги. Я думаю так.
2: А может, надо посадить княженику? У меня участок пустует.
1: Где? Дальневосточный гектар твой, приобретенный в состоянии веселья.
2: Слушай, а что если приобретенный? Его же просто так выдают, просто туда. Довольно-таки сложно за ним ухаживать. А если участок не ухоженный, у тебя его заберут через какое-то время.
1: Если поэтому на нем вырастет дальневосточный борщевик.
2: Хотелось бы.
1: Мы с подмосковным не можем справиться.
2: Слушай, ты знаешь, мне тут знакомые рассказали, что, оказывается, в той же Беларуси, например, там борщевика нет. Представляешь?
1: Почему? Его кто-то съел?
2: Ну, вырвали. Я не знаю, почему у нас есть, а у них нет.
1: Все-таки... Ну, видимо, там умеют с ним бороться.
2: Может быть, и нам надо какой-то лайфхак?
1: Может быть, кстати.
2: Советик.
1: Кстати, я вот раньше ездил, когда в Липецке едешь из Москвы и проезжаешь Тульскую область, то есть там было раньше очень много борщевика.
2: И сейчас
1: в Тульской области борщевика стало заметно меньше, но огромное количество борщевика в районе Коломны. Поэтому, уважаемый мэр Коломны, обращаюсь к вам. Обратите внимание на борщевик.
2: Хорошо,
1: коломенский.
2: Обратите внимание на базилик, все остальные. А мэр Коломны пусть оставляет
1: на базилик?
2: На базилик. Он убивает тревогу. Это уже новость следующая.
1: А, следующая новость.
2: Да, базилик у нас...
1: Какой плавный переход с борщевика на базилика.
2: Ну, все же на букву Б. Базилик убивает тревожность и депрессию. Эффект связывают с содержащимися в растении линала...
1: Вот так вот, да.
2: Каким-то. Эти вещества могут... Да.
1: Не надо произносить слова, которые ты раньше никогда не произносила.
2: Евгенол — это как будто Евгения по-другому так обозвали немножко. Ну, в общем, ешьте базилик. Чуть не ошиблась. А еще, ты представляешь, Артем, смотри, самые красивые мужчины, по мнению женщин, это кто? Не радиоведущие.
1: Как не радио?
2: И не диджеи, а врачи. Так считает 48% опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных мужчин попали пилоты, спасатели, тренеры.
1: А, ну понятно. Вот все, у кого есть спецодежда, вот эти вот костюмчики из магазина для взрослых, это вот же из-за этого.
2: А что, мужчины тоже покупают костюмчики в магазинах для
1: взрослых? Некоторые женщины берут.
2: Ты имеешь в виду магазины спецодежды?
1: Да.
2: Но ты знаешь, мне кажется, почему нам кажется, ну не то, что кажется, а вот этот опрос, что в России самые красивые, просто где вот, ну, обычная женщина может какого-то мужчину встретить, но только пойдя в поликлинику.
1: Конечно.
2: Ну, в основном.
1: Ну, только да.
2: Ну,
1: мужчине
2: с поезда.
1: В вашем возрасте, да, Марин. Машинист только в поликлинике. Конечно. О каких машинистах мы сейчас говорим? Ты что?

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru/18+.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик», игра, в котором может находиться все, что угодно, начиная от человека, заканчивая городом. Ну уж про предметы или про какие-то явства, вкусняшки.
2: Давай город положим. Замена. В черном ящике замена.
1: Нормально. Нормально у нас правила.
2: Я просто подумала, что, ну правда, ты прав. Вчера была куркума, сегодня нельзя класть.
1: Мы хотели сегодня положить тоже что-то съедобное же, да, по-моему, нет? Или это не съедобное?
2: Ну, короче, потом смотри, я написала тебе, какой город мы кладем. Так, теперь бы мне что-то вспомнить про этот город, интересно.
1: А почему этот город привлек твое внимание? Потому что вчера радиослушательница писала из него.
2: Ну, одна. У нас слушатели из разных городов пишут.
1: Ну вообще. Да, но одна писала вот именно из него, и ты его сегодня взяла, нет? Это с этим связано?
2: Может быть, потому что в этом городе был Булгаков какое-то время там жил. Может быть, я поэтому этот город вспомнила.
1: Ну, вообще-то странно, почему ты в 7:27 вспомнила про Булгакова.
2: А я всегда упоминаю Булгакова. Хорошо, еще там жил Евгений Замятин.
1: Время Б. Время Булгакова.
2: Написал антиутопию «Мы». Может быть, ты читал, когда был начитанным школьником. «Мы» ты читал Замятина? Вот Замятин там тоже в этом городе жил, и, знаешь, пару раз я пыталась попасть на экскурсию в этот музей, а он все время закрыт. И там такой удивительный график.
1: Потому что его там нет.
2: Нет.
1: Вывеска есть, а музея нет.
2: Нет, музей есть, но он все время как бы закрыт. И это очень интересно. Еще в этом городе есть старый мост. А еще что там интересно?
1: Старый мост. В каждом городе есть старый мост. Ну,
2: нет,
1: так там, себе подсказочка, я хочу.
2: Там есть новый мост, а есть еще старый мост. Но мне кажется, это интересно. Еще в этом городе не так давно произошла утечка сока. Ну, то есть там по дорогам...
1: Есть варианты, что это Ярославль, есть варианты, что это город Горький, он же Нижний Новгород, да, я так понимаю?
2: Ну, например, смотри, Тургенев...
1: Есть варианты, что это Липецк.
2: Иван Тургенев приезжал в этот город на знаменитую ярмарку и покупал там лошадь. И даже он описывал город в одноименном рассказе. То есть у Тургенева есть рассказ в цикле «Записки охотника» про этот город. Получается, какая-то литературная какая-то мекка практически. И Замятин был, и Булгаков был, и даже Тургенев там покупал лошадь. Так, что интересно, там был крупный центр конозаводства. Ярмарки эти были одними из самых крупнейших и авторитетных в России. И привлекая со всей Российской империи, туда приезжали люди за лошадкой себе.
1: Ты бы ладно, есть правильный ответ у нас.
2: Да.
1: Несмотря на то, что много было вариантов и других каких-то городов, но тем не менее Наталья Ланцова справилась первой очень быстро с заданием и отгадала, что сегодня в черный ящик ты почему-то решила положить город Лебедянь.
2: Ну, потому что я сначала хотела положить Физалис, а ты мне как-то...
1: Ну, я сказал, что вчера была куркума, я говорю, сегодня давай либо человека, либо город, и вот ты решила вместо Физалиса Лебедянь. Ну, хотя, кстати, очень много правильных ответов было, и причем они стали быстро...
2: Ну, потому что ты сразу очень жирно подсказал по
1: что
2: поводу...
1: Что у нас была радиослушательница?
2: Да, вчера.
1: Вчера, и ты и думаешь...
2: Кстати, она нас продолжила слушать?
1: Нет, интересно. Она ничего не пишет нам, зато все остальные вспомнили, что это Лебедянь.
2: А, ее звали Марина, да?
1: Да.
2: Марина, мы к вам обращаемся из города Эл. Что это такое? Вчера вы нас слушали, сегодня нет.
1: Вот
2: что за
1: было,
2: причуды? Завтра с дневником и с родителями.
1: Да, в школу.
2: В 7 утра мы вас вызываем в студию в Москву.
1: Ну, а мы поздравляем Наталью Ланцову. Наталья, с вас номер телефона, и мы с вами свяжемся, расскажем, где и когда вы получите свой приз.

0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
0: А если вдруг гроза? А если вдруг...

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Такие новости.
4: Такие новости
3: на «Радио «Шансон».
5: Марина, тебе когда-нибудь мужчины дарили подарочную карту в какой-нибудь магазин?
6: Я это не люблю. Я обычно говорю, не надо мне никаких подарочных карт.
5: Давайте сразу наличку. Или переведите по номеру телефона. Так вот, на самом деле, ты зря это не любишь. Потому что мужчины, которые тебе могли бы дарить подарочные карты, они бы даже не знали, что ты их потом, эти карты, обналичила.
6: Слушай.
5: Все дело в том, что россияне, я сейчас расскажу новость, а потом ты свою ремарочку вставишь. В общем, россияне имеют полное право вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту, даже если она была подарена вам, а не приобретена вами в магазине. Вам просто необходимо обратиться в магазин с письменным заявлением. В этом заявлении вы ссылаетесь на статью 11.02 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок действия подарочной карты, понятно, что это внутреннее правило магазина, но если вы сдаете ее по пока еще она действует, в общем, вам должны вернуть деньги в полном объеме.
6: Кажется, в таком случае, если так будет, то все будут менять карты на дна, обналичивать их, и тогда какой смысл магазинам и всяким компаниям делать эти подарочные карты?
5: Ну, видимо, потому что не все так будут делать, Марин.
6: Да я думаю, что все. Ну, вот смотри, подарили себе сертификат, например, на массаж.
5: Сертификат — это подарочная карта?
6: Да, подарочная карта, допустим, там на 7 тысяч рублей. Что ты сделаешь? Пойдешь и заберешь эти 7 тысяч рублей?
5: Не знаю, я сколько было, я всегда передаривал.
6: Так ты не знал, что можно деньги забрать?
5: Нет, я просто всегда это удобно передаривать, Марин. Ну ты что, классно же.
6: Подарки, не передарки.
5: Вот такие подарки, вполне себе даже передарки.
6: Не согласна. Ладно, аттракционы, Артем, в России могут подорожать. Хотят усилить контроль за их безопасностью власти и для всех регионов предлагают единые правила проверки оборудования и допуска посетителей с учетом возраста, роста и состояния здоровья. Слушайте, вообще аттракционы...
5: Но своим возрастом и с моим состоянием здоровья эта новость вообще меня как-то совершенно не беспокоит.
6: Следующая новость.
5: Подорожают аттракционы. Да я когда был последний раз на этих аттракционах?
6: Не знаю.
5: Да несколько месяцев назад.
6: На колесе обозрения не катался, что ли, в этом году еще? Грибы нельзя. Хорошо, следующий аттракцион для взрослых. Грибы нельзя есть людям с проблемами жилищно... Как?
5: Жилищно-коммунальными проблемами, да, с долгами. По ЖКХ грибы вам есть нельзя.
6: Это диетологи говорят, что грибы хорошая белковая пища, потому что белок грибной легко усваивается, но она тяжела, такая пища, для людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь, гастрит. И, кроме того, грибы нельзя давать детям до 5, а то и до 7 лет.
5: Зачем опять травник Едвиги Карловны открыла?
6: Внутреннее вот это пожелание говорить про кабачки и про грибы, оно сильнее.
5: Кабачки
6: меня
5: прекрасно усваиваются, Марина.
6: Хорошо, смотри.
5: И еще усваивайте их нам в ближайшие 2 месяца, я чувствую.
6: Говорят, что люди делятся на 2 типа. Все россияне в основном. Это те, кто сажает кабачки и дарит их друзьям, и те, кто принимает их в дар от друзей и от родственников. Ты на какой стороне?
5: Я на стороне человека, который принимает. Но благо у меня есть поставщик кабачков. У меня налажен канал, прямой канал из Липецка в Москву, по которому поступают кабачки.
6: Новость, что в Сибири будут грузы доставлять дирижаблями. Представляешь, тебе бы мама из Липецка
5: дирижаблем кабачков
6: передавала.
5: Нет, спасибо большое. Я вот, мне буквально там надо там, штучки 4-5 и все. Причем небольших.
6: А есть у тебя любимый рецепт из кабачков?
5: Рагу, да. Я люблю рагу и им просто могу...
6: А мы можем в следующий час обсуждать кабачки или это перебор?
5: Подарить час кабачкам? Мы подумаем об этом. Почему бы нет?

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 11 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. А может быть, даже контракт. И повысят по службе. Ничего себе. Так, деньги придут. Ну что такое, Овны? Что вы сорвали? Джекпот какой-то. Так, ваша песня «Вспоминая лето», Сергей Трофимов.
2: Тельцы, а вы непременно решите все свои проблемы, причем без посторонней помощи. Внимательно относитесь к своему здоровью. Это важно. А ваша песня сегодня «Здравствуйте», Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Можно легко планировать то, что давно задумывали. Не шагайте по головам для достижения цели. Музыкальный совет. Песня «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас там появятся новые поклонники. Если вы одинокие, то почему бы не пойти в театр или в кафе? А настроение ловите сегодня в песне «Любовь уставшая». Знаете кого? Артема Демина.
1: Так, хорошая песня. Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Ты мне за что-то мстишь? Я не понимаю. Вы можете что-то потерять, однако, возможны и находки. Слушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь ситуацией, получите выгоду для себя. А ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания не назначайте, а слушайте «Матросскую лирическую» в исполнении Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут осмотрительность и ваша интуиция. Послушайте для вдохновения песню «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми, давно пора заняться их воспитанием. Песня дня «Чубчик» Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе, возможно, разгорятся какие-то споры или конфликты, лучше соблюдать нейтралитет. А совет ловите сегодня в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие у вас прекрасное, настроение позитивное, есть цель в жизни, и вы знаете, как ее воплотить. Ваша песня «Скучаю» Елена Вайн.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления и косметических процедур, и для спорта. Можно заниматься дома, а можно пойти в парк. Ваша песня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, доброго, теплого и музыкального вторника.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Совхозпроект» и декорации на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Среднестатистический россиянин с ипотекой – это человек в возрасте 30-40 лет, имеющий семью и зарабатывающий от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейших банках страны. Основой ипотечного рынка остается семейная ипотека. Кроме того, стало известно, что доля ипотеки в сделках с элитным жильем Москвы по итогам первого полугодия сократилась до 3%. К сравнению, в 2020-2022 годах показатель составлял почти 30%. Основным способом покупки стала рассрочка. Еще 10-15% составляют сделки со 100% оплатой. Продолжительность уроков для первоклассников в сентябре-декабре не должна превышать 35 минут, а с января по май – 40 минут. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации Минпросвещения. Для учеников вторых 11 классов максимальная длительность урока составляет 45 минут. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. Ранее Минпросвещение утвердила обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник «Обществознание. Базовый уровень» для учреждений среднего профессионального образования. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань стоит 12 рублей 25 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим доходы в семье. Поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утро, здравствуйте. В этом часе традиционно приглашаем вас к диалогу. Беседа, надеюсь, будет увлекательной.
1: Можете выдыхать, это будет не про кабачки, а это будет на совсем...
0: Про баклажаны.
1: ...другую тему. Оказывается, есть такая новость. Брак может прибавить мужчинам в зарплате и, наоборот, ударить по доходам женщин. Было проведено специальное исследование, и аналитики такую ситуацию объясняют тем, что семья сильнее мотивирует мужчину зарабатывать, а женщины, наоборот, сталкиваются с тем, что у них возникают паузы в карьере, они зарабатывают меньше, потому что для них важнее, чтобы муж был накормлен, дети одеты, обуты и счастливо проводили бы время дома. Поэтому женщины часто карьерой жертвуют.
0: Да, потому что дети
1: во благо
0: на больничном.
1: Семьи, детей.
0: Да,
1: и...
0: муж не накормленный, все время недовольный. Ты где
1: Но
0: ты?
1: При этом, видишь?
0: Я хочу есть. Ну да, а мужчина при этом зарабатывает
1: типа
0: больше.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, пару лет назад у нас была какая-то встреча одноклассников, и я смотрю, вот парни, которые мои ровесники, 36 лет.
0: Можно я тебя прерву? Вот да. Встреча одноклассников. Сколько из этих людей, с кем ты встретилась, скажем так, создали семью? Сколько?
1: Ну, давай
0: процент?
1: Так. Процент. Очень многие... Как же тебе с процентом, я тебе не скажу, наверное, 50-50.
0: Вот. 50%.
1: Но история в том, что многие люди, если женщина, когда выходит замуж, то ей по кайфу прийти на встречу одноклассников, со всеми пообщаться, а многих мужчин жена уже потом такая: какая встреча одноклассников, ты никуда не пойдешь.
0: Сейчас там будет твоя, с которой ты сидел, там за косички ее дергал, да?
1: Ну, в общем, поэтому тут как бы...
0: Она по-прежнему не против, чтобы ты ее дернул за косичку.
1: Я тебе к чему хотела это сказать, что реально холостяки, смотришь на них, какие-то не совсем ухоженные, какие-то потрепанные.
0: Одинокий мужичок за 50. Неухоженный.
1: А женатый, ты смотришь, думаешь, ну прям действительно и старается, и работает. И, то есть у женатого мужчины больше мотивации, он лучше выглядит, а вот эти, ну, холостяки...
0: Ну, у женатого
1: такие,
0: мужчины,
1: знаешь,
0: хотя бы поглажена одежда, вот и все.
1: Ну, я имею в виду, что, думаешь, 36 лет, вроде еще молодой человек, да? Ну, в самом расцвете сил.
0: 36, да, это
1: прям
0: совсем...
1: Это как бы еще,
0: юный.
1: Ну, сейчас даже говорят, что это типа и
0: молодежь.
1: Это
0: дети еще, да, это еще дети,
1: подростки. И ты понимаешь, а уже какое-то пивное брюшко... Ну, была бы у него жена, она бы уже его, типа, ты что сидишь, у тебя только одна работа, ну давай еще куда-нибудь там поработай.
0: Самое смешное, что когда у человека пивное брюшко, а он при этом вообще ни разу пива не пил, да? Обидно.
1: Обидно. Артем, ты все сразу на себя переносишь? Когда я говорю про... Это не всегда про тебя, просто про каких-то мужчин.
0: Мне вообще не нравится, что ты в моем присутствии обсуждаешь каких-то мужчин.
1: Друзья, поменялся их пивные животики. Поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? А может, вы наоборот понимаете, что когда у вас жены не было, у вас было больше денег. Мужчины, честно признавайтесь.
0: Брюшко было больше пивного.
1: Пишите
0: плюс 7-909-955-1030.
3: На радио «Шансон».
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, пока еще не очень много сообщений от наших радиослушателей.
2: Ни одного. Давайте быть честными.
1: Нет, Газарис прислал.
2: А, да? Одному.
1: Да. Ну, давай еще раз, наверное, все-таки мы пробежимся по новости и подробнее попытаемся объяснить нашим радиослушателям, о чем идет речь.
2: И что мы от вас хотим.
1: Да. В общем, смотрите, брак якобы может прибавить мужчинам зарплате. Но это не факт. И наоборот, брак может ударить по доходам женщин. Здесь как бы все логично, потому что действительно мы уже с вами говорили о том, что женщина жертвует карьерой ради семьи. Аналитики объясняют это тем, что семья сильнее мотивирует мужчин зарабатывать, ну а женщины, наоборот, сталкиваются с таким так называемым штрафом за материнство. Это вот постоянные больничные, там ребенок заболел, постоянные какие-то там отгулы и прочее за свой счет, отказ от командировок.
2: На самом деле, ты знаешь, такая забавная история, случайное совпадение. Вчера читала рассказы Михаила Зощенко, и там был один рассказ, где, на 1923 году он был написан, и там такой смешной момент, когда жених наводит справки про невесту, типа, давайте все-таки с вами сойдемся, у вас вроде бы хорошая зарплата. Она, да, хорошо, но только приданного нет, типа, только там перина какая-то, и полдюжины серебряных там вилок предлагает мать за эту невесту. Он говорит, да ладно, у нее такая хорошая работа, там дают какие-то ну, в общем, говорит, я же типа женюсь. В общем, все там они обручились, или как это говорится. И ее увольняют с работы. Она приходит, плачет, а он лежит на дом на кровати. В общем, муж этот. И он говорит, а за что тебя уволили? Она говорит, потому что я замужем. Сказали, что меня сокращают. И я к тому, что очень часто, как бы смешно, думаешь, это было 100 лет назад. История, которая юмористический рассказ Михаила Зощенко. И тут ты понимаешь, что часто же бывает, что работодатель в кризисной ситуации думает, так, вот у этой женщины, допустим, она одна, ей тяжело, там у нее ипотека, у нее ребенок, а типа одиночка, да? Угу. А есть, которая замужем, или работодатель
1: думает...
2: Она, типа,
1: меньше должна пострадать, типа, ну, у нее типа, подушка есть. Безопасности, да, да. С пивным пузиком.
2: А вроде. Бывает же такое, что женщины, ну, то есть мы так говорим, что вот, типа, если у мужчины есть жена, то он должен в любом случае зарабатывать больше, потому что он как бы более замотивирован. А бывают же женщины, которые... То есть почему мы ничего не говорим про женщин, у которых нет мужей? Мне кажется, им приходится много работать, и вот тут момент, когда она, может быть, выйдет замуж, она действительно скажет, а ну ее, эту работу, и работы станет меньше, и для нее карьера как бы отойдет на второй план, и как будто бы это естественно. Поэтому, ну, эта новость вполне очевидна, но мне кажется, что как бы много мужчина не зарабатывал, порядочная женщина найдет на что потратить. Интересно, у вас вообще как поменялся ли ваш доход после изменения семейного статуса? Заметили ли вы, мужчины, что действительно после того, как у вас появилась жена и дети, вы прям стали лопатой загребать деньги?
1: Да.
2: Или все-таки...
1: Работодатель такой типа, а, так у него же есть жена, у него еще есть, оказывается, и дети.
2: Выпишу ему 13-ю зарплату.
1: Да. И повышу его и по должности, и зарплату ему сделаю больше. Обычно же ведь так и
2: смотрите,
1: происходит. Действительно.
2: Пишет
1: конечно.
2: Нам Катерина, которой мы вчера вам говорили, что девушка-красотка, которая одна ходила в бильярд и ни с кем там не познакомилась, она пишет, а я считаю, что я вообще суперская невеста, потому что на моей работе оплачивают семье раз в год отпуск в любую точку России на любом транспорте.
1: Но за границу не выпускают, потому что мы видели форму, в которой вы там фотографировались.
2: Какую форму? Там белая, в смысле шоколадное платье с декольте.
1: Ты
2: какая
1: полистала форма? Фотографии все от Катерины?
2: Я на работе листаю сообщения, а не фотографии.
1: А вот теперь полистай фотографии, ты поймешь, о чем говорит.
2: Так, дорогие друзья, женихи, Катерина, которые хотят отдыхать, выпускают, но не везде, видишь. То есть, а то сейчас люди подумают, что где Екатерина, откуда она нам пишет.
1: Нет, просто Екатерина, она служит родине, я так понимаю.
2: Ну, военнослужащая, да? Или полицейский?
1: Полицейский.
2: Ну, в общем, Екатерина, теперь так много... Вот Евгений вам пишет из Израиля, что ему нужна невеста. А, ну, по Израилю Евгений не оплачивается, Екатерине, поездки, вы нас плохо слышите. Вот начинается...
1: Ладно, все, сделаем небольшую паузу и потом вернемся.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Слушайте, мы тут за эфиром с Артемом, но у него же скоро день рождения, и мы просто вот обсуждаем, типа, что бы он хотел получить в подарок. Вы даже не представляете, о чем мечтает Артем Демин.
4: Значит, мечтает. Я сказал, что это хороший подарок любому человеку, который занимается музыкой, увлекается,
3: ну,
4: пишет
3: просто
4: песни.
3: А ты думаешь, так легко подобрать музыкальный инструмент?
4: А что сложного?
3: Нет, ну я понимаю, инструмент. Смотри, Виктору
4: обращаешься...
3: Долину, когда мы в прошлом году были с тобой у него на дне рождения,
4: да.
3: Ему жена любимая подарила
4: не только
3: роскошную
4: жена, там скинулось несколько человек.
3: Роскошную
4: подарили гитару.
3: Подарили гитару,
4: ну, гипсом, по-моему, да?
3: Да, в этом же надо разбираться. Ну, то есть, если я тебе укулеле ты мне это и укулеле скажи, иди-ка ты отсюда вообще, Дымова, что это за
4: ну, ладно, подари укулеле. С тебя можно и укулеле. Ты женщина небогатая.
3: А что-то она не будет делать. После отпуска вообще небогатая.
4: На самом деле, я не умею играть.
3: А что там, трейн-брейн?
4: Я на укулеле не умею играть, там по-другому. Там же 4 струны,
3: по-моему. Ты бы такой немножко был тогда хипстер.
4: Ну да, у меня дочь умеет играть на укулеле, кстати.
3: Ну, сама мы отвлеклись от темы.
4: А у нас
3: Артем,
4: еще
3: скажи,
4: есть тема какая-то.
3: В твоей жизни, когда ты, вот, допустим, впервые у тебя появилась жена, твои доходы.
4: Или первая. Вторая?
3: Да, сейчас про третью начнем уточнять. Не, давай про первую поговорим.
4: Я с первой прожил всего там совсем немного.
3: По молодости, когда все это только было. Когда вот первый раз ты стал настоящим мужчиной, потому что...
4: Я пришел работать на радио «Шансон».
3: У тебя сразу доходы поскакали вверх?
4: Да, поскакали вверх.
3: Но ты связываешь это с тем, что начальник такой, ну он же...
4: Нет, я связываю это с тем, что я приехал... Я связываю это с тем, что я приехал из Липецка в Москву. Я только с этим связываю, с переменой места
3: жизни. Ну, подожди, а ты в Москву-то переехал, потому что ты богатую невесту нашел? Или как это было? У тебя как у Зощенко смотрел, в каком городе живет?
4: Начиналось, как у Зощенко. А финал был такой же, как у Зощенко тоже.
3: Надежда пишет, а почему нельзя подарить губную гармошку? Для легких это полезнее. О, зачем тебе укулеле? Я тебе губную гармошку подарю, правда, это хороший. Будешь тут дудеть.
4: Ну, давай. Давай, дари губную гармошку.
3: Так, я просто думаю, что почему у нас так мало сообщений. От Газореза мы прочитали сообщение?
4: Нет.
3: Что все верно, после развода денег у меня стало больше. Я зарабатываю раза в два больше, чем раньше. И алименты плачу добровольно, перевожу сам, хватает на нормальную жизнь. Покупаю себе, что хочу, от дорогих видеокамер до хорошей одежды. Так что, мужики, не женитесь, говорит Газорез. Ну что это вы там советуете такое, Александр?
4: Ну, да. Нет, жениться надо, конечно. Мы не знаем зачем, но...
3: Мы не знаем, зачем.
4: Хотя бы раз надо пожениться.
3: Смотри, во-первых, почему женщина, например, должна выйти замуж обязательно? Будет кого отправлять за посылками в пункт выдачи заказов. Угу. Первое. Если ты что-то тяжелое покупаешь в магазине, муж поможет донести. Ну и как бы, мне кажется, от мужа много плюсов. Например, тебе лень ехать на заправку или на мойку, отправляешь туда мужа.
4: Ну, вот Слушай, это прям плюсы, да. Это прям жирнющие такие.
3: А что?
4: Не хочется идти на рынок, отправляешь туда мужа.
3: Слушай, ты знаешь...
4: Не хочешь готовить еду, составляешь готовить мужа.
3: Недавно.
4: Не хочешь убирать квартиру, пусть убирается муж.
3: Мои друзья, которые меня очень выручали, пока я не была в отпуске, в Липецкой области, в соседнюю деревню, в Бегильзино, значит, эти ребята мою дочь возили на тренировки на конюшню. Я была им очень благодарна. В общем, потом,
4: а был бы муж, когда... он бы возил дочь.
3: Но вообще, я бы работала.
4: Ребят, как вы понимаете, Марина по-прежнему ищет себе вторую половинку. Идет пятый год утреннего шоу,
3: знаешь,
4: а Марина все еще
3: знаешь,
4: ищет.
3: Знаешь, от чего я была в восторге? Они, в общем, нас друзья пригласили нас к себе в гости.
4: Это шикарная история, но руку поднимает уже Дмитрий Молодин.
3: А,
4: и у него тоже есть...
3: свою мохнатую руку тянет.
4: Да, давайте послушаем Дмитрия. Не с мохнатой, а с волосатой, во-первых.
5: Автомобильные новости.
6: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всплеск продаж электромобилей на фоне проблематики с топливом вполне объясним. Самое время поговорить о том, какие еще бонусы вы получаете от владения электромобилем, кроме решения топливной проблемы. Один из главных – это возможность не платить транспортный налог. Такое правило распространяется на большую часть регионов страны, но в некоторых есть ограничения по мощности. Так что перед покупкой лучше заглянуть на сайт налоговой службы и проверить, какие условия по оплате именно в вашем регионе. Бесплатная парковка тоже есть, но не везде и не всегда просто. В Москве система сама распознает электрокар по номеру и паркуй хоть весь день. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах придется оформить специальное разрешение. А в Перми, например, бесплатно стоять можно только первые 120 минут. До конца 2026 года электромобили могут бесплатно ездить по федеральным платным трассам М1, М4, М11, М12, СКАТ и другим. Но такое право есть только у машин российского производства. Например, Эволют, Москвич 3i, Лада и Ларгус и других. Еще один приятный бонус – льготное автокредитование. Государство дает субсидию 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей на новые российские электрокары. Программа также действует до 31 декабря 2026 года, но, возможно, будет продлена. Так что, если присматриваетесь к электромобилю, сейчас самое время узнать о льготах в своем регионе. Выгода может оказаться куда ощутимее, чем кажется на первый взгляд. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

0: спал, и при этом ему хоть бы хны. А мимо девушка идет, он встает, и вторая идет, и он встает, и четвертая идет, опять встает. Вот он какой вежливый такой, вот он какой вежливый такой. Я его умолял, я ему повторял, что таким оставаться нельзя, и что пора перестать без разбору вставать, если это не делаю я. Толковал я про то, только толку-то что? У него на уме лишь одно. И сейчас он опять не дает мне скучать, так как девушек рядом полно. А мимо девушка идет, он встает, и вторая идет, и он встает, и четвертая идет, опять встает. Вот он какой вежливый такой, вот он какой вежливый такой. А мимо девушка идет, он встает,
1: он встает,
0: и вторая идет, и он встает,
1: и он встает,
0: и четвертая идет, опять встает.
2: Опять?
0: Вот он какой вежливый такой,

друган есть друган, он большой хулиган, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ. Ну вот, опять.

мини-шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
9: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
18: Откровенно о сокровенном.
19: Итак, дорогие друзья, мы хотели бы поинтересоваться у вас, как изменилось ваше материальное положение с тех пор, как вы вступили в брак. Мы спрашиваем и женщин, и мужчину. Заметили мы ли мужчины, что женщин... Ой, что денег стало больше.
20: Что ты хотел сказать, что женщину дорого содержать?
19: Нет, я хочу сказать, что, может быть, действительно, некоторые мужчины могут сказать, что снизилась зарплата, снизились доходы. Кто-то может сказать, что повысились доходы. И тут уже вопрос в том, действительно ли вас мотивировала супруга, или просто что-то произошло?
20: Я вот помню, по молодости волшебное. Был у меня один лентяй, один ленивый мужичок. И ты знаешь, его любимая... Ну что ты смеешься?
19: Ну потому что нельзя так говорить. Был у меня любимый мужичок.
20: Ленивый. Ну я его любила. Я считаю, что была полная дура, конечно, по этому поводу. Но ты понимаешь, и он говорил, ну ты меня не мотивируешь, я вот не хочу работать. Он реально не работал, просто, знаешь, месяцами человек сидел, ему не нужна была работа.
19: А почему ты его не мотивировала?
20: В смысле, что его не мотивировал? Ты нормальный вообще?
19: А я тоже не знаю. А как можно замотивировать?
20: Ну вот, а я ему говорю, а что ты сидишь? Ну что ты на печи лежишь? Емеля, говорю, вставай. Иди еще полови.
19: 33 года уже. Сколько тебе? 33?
20: И есть же такие мужчины, которые, к сожалению, ну их же сейчас еще модно называть абьюзеры. Ну то есть из серии типа, это из-за тебя, ты меня не мотивируешь. Это я из-за тебя мало зарабатываю, или не хочу работать вовсе. Ты меня не вдохновляешь на великие дела. Ну такие же тоже есть. А вот мне понравилось сообщение от Надежды Устиновой. Она пишет, не люблю я слово «жертвуют». Если ты любишь мужчину и вы создали семью, то о какой жертве можно говорить? Это же счастье. А потом многие прикрывают словом «карьера» банальный эгоизм и нежелание тратить свое время на семью и на детей. А доход человека зависит только от того, как его в семье воспитали. И прививали ли ему с детства любовь к труду и научили ли ответственности. Вообще, мне кажется, что нужно вернуть штрафы за тунеядство. Или что, даже не штрафы же были, а закрывали кое-где? Или нет?
19: Я откуда знаю? Я никогда не был тунеядцем, не смотри на меня так. Доброе утро, любимый ведущий. Тема для обсуждения сложная и индивидуальная. Когда мы женились в 90-х, родили дочку, ни денег, ни продуктов в магазине. Спасибо подсобное хозяйство, родители. Вышла на работу рано, было очень тяжело, но родители помогли выжить. Потом стало налаживаться с работы. Я стала получать в 5 раз больше, чем муж, потому что стремилась наладить быт, улучшить жилплощади, чтобы у дочери было все. А он служил, не парился в выходные найти подработку. Всегда говорил, ты же хорошо зарабатываешь, зачем мне, типа, напрягаться. Меня вскоре сократили, и все. Я пошла искать работу, муж так и не стал дергаться подрабатывать, а дочери надо учиться. Я поняла, что ему комфортно жить, так как он живет всю жизнь только для себя. Поэтому был развод. Уже 20 лет живу одна, и все хорошо. Дочь отучила, у нее своя жизнь. Жила для мамы, сейчас живу для себя. Хочу, ем халву, а хочу пряники. Вот. Слушайте, такая история. Немножечко грустная, конечно, от Ольги,
20: грустная, но
19: спасибо,
20: здорово, что вы это поняли.
19: Что рассказали, да.
20: Просто это такой тип человека, наверное, такой, его не изменишь.
19: Ну, я думаю, надо резюмировать, и эту тему мы уже вряд ли будем переносить.
20: Много нам приходило сообщений-то уже. Как бы, как мы...
19: Переносим.
20: Давай переносим. Продолжаем, а не переносим.
19: Продолжаем и переносим, да, в следующий час.
20: Пишите про ваших знакомых тунеядцев.
19: Ну и напомним вам номер телефона. +7 909 955 103 0. Работают все доступные мессенджеры, в том числе национальный мессенджер «Макс».

0: хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Информация для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Перевозчиков топлива в России до конца года освободили от весогабаритного контроля. Это касается бензина, дизеля и авиакеросина. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Такая мера призвана защитить перевозчиков нефтепродуктов от необоснованных штрафов, а также ускорить перевозки. Ранее в России также разрешили производство и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По данным Росстата, цены на бензин снизились уже в 49 регионах. Количество дел о банкротстве застройщиков в России выросло в первом полугодии на 37%. В строительной отрасли за это время зарегистрировали свыше 1000 банкротств. К сравнению, за весь прошлый год было заведено около 1800 подобных дел, сообщает РИА Недвижимость. На ситуацию влияют высокая стоимость кредитов, сокращение объемов сданного в эксплуатацию жилья и рост себестоимости строительства. К 1 июля в процессе банкротства находится почти 8000 застройщиков. Сезон борьбы с борщевиком в Подмосковье завершится в конце августа. Выполнено уже почти 80% от запланированного объема работ, сообщили РИА Новости в региональном Минсельхозе. Особое внимание власти уделяют частным землям. Большинство жалоб от жителей поступает именно на заросли сорняка у соседей. Теперь, если собственник игнорирует предписание, муниципалитет может провести обработку самостоятельно, а затем взыскать расходы. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Продажи выросли в первом полугодии в пределах от 10 до 40%, пишут «Известия». Ритейлеры продают семечки с азиатскими пряностями, пельмени с соусом том-ям, газировку с личи, холодный чай с манго и растительное молоко с ароматом сакуры. Покупатели видят новые сочетания в соцсетях и в ресторанных меню, а после этого ищут их в магазине. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем выяснять, поменялся ли ваш доход после вступления в брак. Пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Не сильно хотелось продолжать эту тему.
1: Но вы разогнались. Вы написали много интересных и неоднозначных историй. А тема такая. Брак может прибавить мужчинам в зарплате и наоборот ударить по доходам женщин.
0: Как произошло у вас? Расскажите нам, действительно ли изменились заработки, доходы в связи с изменением семейного статуса.
1: Людмила нам написала интересное сообщение. Доброе утро, Марина, Артем. Когда я выходила замуж, то получалось так, что у меня мужья начинали жить за мой счет. И у меня всегда меньше становилось денег. А я сейчас одна и сама планирую свой бюджет, и мне это реально нравится. Есть мужчина, но зарабатывает он мало. И все время мне говорит, надо экономить. И я к нему уже привыкла, вот так вот и встречаемся. Но вот, честно говоря, сейчас же много в интернете вот этих непонятных психологов, которые говорят, что типа мы сами притягиваем каких-то там людей, и иногда бывает, что женщина все время натыкается на какие-то вот похожие ситуации, что мужчины там ленивые, не замотивированные. Но мне кажется, что это дело не в женщине, которая там кого-то притягивает, не того, а в том, что действительно сейчас очень много ленивых мужчин, которые считают, что можно ничего не делать. Типа, у меня просто есть подруга, очень красивая девчонка, у нее двое детей. Просто, знаешь, она трудоголик, она много работает, и вот ей действительно везет на мужчин, потому что ей мужчина говорит, ну а мне вселенная и так все даст, значит, она говорит, ну вот надо то-то, надо туда, я хочу то и все. Он такой, ну ты хочешь, иди и работай, иди, он говорит, а мне вселенная и так все даст, а если я буду, типа, хотеть больше, то вселенная может меня, где он этого начитался, взрослый мужик, 43 года, вселенная ему, если вселенная ему даст, то даст, если не даст, я говорю, да... Зачем такой мужчина? Ну, это же жесть.
0: Вот человек, который воспитывался на программах Олеси Иванченко, по всей видимости.
1: Ты думаешь, да? Что-то про гороскопы?
0: Скорее всего. Так, доброе утро. У нас наоборот, после начала семейной жизни денег стало меньше у меня, потому что муж мне достался с кучей экономических задач после предыдущего брака и развала бизнеса из-за разногласий с партнерами. Пишет Анна. Он очень старается везде успевать и нам, и на алименты. Но приход денег, к сожалению, не стабилен, поэтому мне расслабляться ни в коем случае нельзя. Но все равно я люблю его и помогаю ему как могу, в том числе деньгами для небольших проектов, если я лично уверена в их успехе. Вот. Серьезный такой подход.
1: Смотрите, какие у нас женщины благородные. И вот мужчина нам пишет. Здравствуйте, поддерживаю газореза. Дешевле содержать женщину с низкой социальной ответственностью. Никогда не болит голова и всегда хорошее настроение. Нормально? Женщина готова, значит, помогать мужчинам, платить алименты для детей. А мужчины вот так вот рассуждают, что кого дешевле содержать. Угу. Это что вообще за Евгений? Ай-яй-яй!
0: Сейчас вас Марина накажет немножечко. А мы пока послушаем рекламу.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 120-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утренний
2: телешоу в формате 2D с 7 до 11 на радио Шансон.

0: снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: как сказать.
1: Слушай, может завтра, может начать.
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, продолжаем беседовать откровенно. Рассказывайте нам об изменении вашего материального положения после смены семейного статуса. А точнее, перехода в статус либо женат, либо замужем.
3: Либо в разводе тоже. Мне кажется, что-то может поменяться в доходах. Серега Сварщик нам пишет. Привет, дорогие ведущие. После брака появилась отдельная статья расходов. Это маркетплейсы. Причем эта статья ого-го какая. Слушайте, да, как-то вот эти маркетплейсы, мне кажется, надо ввести какой-то уже самозапрет на них. Или когда...
2: Так можно же уже.
3: Перед браком,
2: уже давно,
3: да?
2: Есть такое, да.
3: Прям вообще,
2: такая функция.
3: Типа, ничего не заказывать там? Ну, или там какой-то лимит?
2: Есть какой-то, да, можно и лимит
3: просто
2: поставить.
3: Просто мне кажется,
2: можно,
3: допустим, просто. Смотри, когда люди, мужчины и женщины вступают в брак, мне кажется, вот эта женщина, которая зачитывает, типа, готовы ли вы прожить всю жизнь вместе?
2: В горе и
3: в
2: радости.
3: И в радости. Угу. Типа, готовы ли вы оплачивать ее расходы на маркетплейсах? Ну, то есть, это надо проговаривать, потому что, ну, реально, мужчины, мне кажется, не понимают масштабы того бедствия, которое происходит в корзинах у женщин на маркетплейсах. Что там только мы не заказываем?
2: Слушай, ну...
3: И надо.
2: Ну, да, но есть же и те, которые подходят осознанно и заказывают только те вещи, которые действительно жизненно необходимы.
3: Ну, например?
2: Ну, например, какой-то стиральный порошок или какая-нибудь вкусная перловая каша, за которую дадут несколько тысяч морковок.
3: Слушай, ты знаешь, я вот, например, я же удалила специально с телефона все маркетплейсы.
2: Ну, правильно, потому что, конечно, кредитку невозможно было закрыть из-за этих маркетплейсов.
3: Я тебе не про то. Я к тому, что осталось только у дочери. И тут, значит, мне люди рассказывают, а я на маркетплейсе купил вот это. И люди реально, у них там какие-то мечты, покупки, новые планы на будущее, что типа я куплю себе вот это мойщик окон. Я его взяла потрогать и попробовать. Артем, у тебя есть мойщик окон?
2: Робот-мойщик. Я подарил маме, она еще ни разу его не запустила. Говорит, мне проще
3: как
2: самой.
3: Как зовут твою маму? Отчество?
2: Валентина Николаевна.
3: Валентина Николаевна, попробуйте, это такой восторг. Ой, я не знаю, какая у вас эта штуковина, но...
2: Ну-ка, белая
3: это
2: такая.
3: Это просто реально
2: раскоряк
3: чудо техники.
2: Такая, присасывается к окну
3: это,
2: и ползает.
3: Это такой восторг. Это возможно бесконечно смотреть уже не на три вещи.
2: А на четыре.
3: А на четыре еще, как робот. Мойщик окон моет ваши окна. Это реально восторг. Я понимаю, что вот как теперь вот без этой штуки? Мне теперь она тоже нужна. Поэтому
2: да,
3: мне придется скачать маркетплейс.
2: До этого был аэрогриль, да, Марин?
3: Не, ну это все дочь. Она говорит, мама, я хочу готовить в аэрогриле.
2: Самое ужасное, что теперь я тоже хочу аэрогриль. Невозможно устоять,
3: когда... Это, кстати, можно взять отдельной темой, что вы еще хотите купить на маркетплейсе.
2: Кто вам чего насоветовал купить? Вот ты мне советуешь вот именно этот аэрогриль.
3: А ты почему мне не советовал мойщик окон? Я вот понять не могу.
2: Потому что мама его не запустила и не оценила, и не было восторженных откликов по этому
3: поводу. А вас с пультиком?
2: С пультиком, конечно, они все с пультиком.
3: Они все с пультиком?
2: Мне кажется, да. Ладно, дорогие друзья, напишите, что у вас в доме есть с пультиком. Шучу. Как изменилось ваше положение материальное после того, как вы вышли замуж или женились?
0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили. Буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил Коммерсант, и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Д-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.

0: ветрено. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Продолжается утреннее шоу в формате 2D.
3: Ты что-то ел?
2: Пряник.
3: Звучит вкусно.
2: Да?
3: Я второй день не ем и не пью. Ну, в смысле, даже воду не пью.
2: А, у тебя прям такая диета.
3: Прям вот я решила, что нужна мне разгрузка. А ты тут пряник. А там пряники. Я смотрите, с кем работаю?
2: Ну, пряник с чаем, это же вкусно. Нет?
3: Ну, не знаю, может быть, ты не будешь
2: белый, глазированный.
3: Крошить крохи на пульте?
2: Ну, нет, конечно, на пульте ни одной крошечки нет.
3: Конечно, все на твоей бороде.
2: Все на бороде.
3: Александр нам пишет: доброе утро. Мы живем с женой уже 9 лет. Вместе, из них 2 в браке. Прошли вместе все переезды, смены работы и много чего еще. Сейчас очень неплохой доход, и 2/3 из них — это мой вклад, но это не мешает по-прежнему убираться, мыть посуду, гулять с собакой и вообще все делать вместе. Единственный совместный выходной в неделю мы отлично вместе проводим. Доход увеличился, и это факт. Но и расходов стало больше. Жена работает недалеко от дома, в свое удовольствие. Оба мы работаем руководителями. Если твой человек, то ничего не нужно заставлять никого делать, все получается само собой. Это Александр нам к тому, что некоторые мужчины говорят, что их женщины не мотивируют, поэтому они мало зарабатывают.
2: Вселенная не подталкивает.
3: Или вообще не зарабатывают, а лежат дома на диване и говорят: а нет работы, а мне неким работать, а куда я пойду? А ты думаешь, ну как это, куда ты пойдешь? Ведь действительно вакансии
2: есть. А маркетплейсы для кого в соседнем подъезде открывают? Чтобы пошел и поработал.
3: Ну, ты знаешь, я вот даже взять простой пример, да? Я тут недавно захожу в магазин, еще до того, как я решила разгрузиться. И, в общем, ты знаешь, хрупкие, молоденькие девчонки таскают огромные вот эти вот, как это, палеты. Ну,
2: да.
3: Там, где вот пенное и все остальное. А молодой человек, который вот грузчик, который все это привез на газельке, он стоит и покуривает. Я думаю, вот тебе не стыдно? Ну, то есть,
2: но
3: девчонки
2: нет.
3: Таскают. Ну, то есть, я понимаю, что у него, может быть, там спина
2: ему
3: болит,
2: за,
3: еще
2: нет,
3: что-то.
2: Нет, ему за это не платят. Это не в его компетенциях.
3: Подожди,
2: его задача привести.
3: А нельзя помочь девочкам?
2: Нет,
3: как-то
2: должны
3: если
2: помогать.
3: Если в этих магазинах реально
2: грузчики
3: работают одни
2: работать.
3: Девчонки, понимаешь?
2: Должны.
3: Хрупкие молодые девочки. Марин. Просто я, как человек, который перенес операцию на позвоночнике, я понимаю, что до поры до времени хрупкие молоденькие девочки и вообще женщины слабые. Будут таскать ящики с пенным,
2: бутылки.
3: Которые потом некоторые будут на диване посасывать это и смотреть футбол, понимаешь? И говорить: работы нет, ты меня не вдохновляешь, вселенная не дает нам денег, поэтому как бы ты работаешь, дорогая, на двух работах, чтобы тянуть детей, семью, меня, а меня вселенная не подталкивает, и ты не вдохновляешь.
2: Привет,
3: ну,
2: дорогие
3: так?
2: Ведущие. Женатая 18 лет, 3 детей. Чем старше дети, тем денег становится все меньше и меньше. Сейчас старший поступает 350 тысяч рублей в год в институте. Младший хоккеист тоже, когда, тоже растраты. Но без этого никуда. Себя ограничиваем в чем-то. Шмотки, например, редко покупаем. Но в Тай раз в год вдвоем с женой. Это обязательно.
3: Ну, это кайф, время для двоих, это здорово.
2: Ну да, Роман, это прекрасно, что есть возможность хотя бы отдохнуть. Таиланде.
3: Тем более имеет 3 детей?
2: 2, по-моему.
3: Трое
2: детей.
3: А, мне понравилось сообщение от Антона. Доброе утро. Как же приятно вас слушать утром. У меня положение сначала ухудшилось, потом улучшилось. Но я думаю, что женить бы тут ни при чем. Это все зависит от понимания расходов.
2: Uh-huh.
3: Расходов реально стало больше, значит, нужно больше зарабатывать, развиваться, делать свою семью счастливой. И, как говорится, разженился, не ной.
2: Сделаем паузу и потом продолжим.

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: И еще несколько минут мы с вами поговорим на тему изменения заработков в связи с изменением семейного положения.
3: Пишет нам Андрей. Здравствуйте, радио Шансон. Когда я женился, зарплата у меня была 80 тысяч. А когда родился ребенок, то зарплата выросла в 3 раза. Это работа в выходные дни, сверхурочные, в будни. А ограничивать себя и семью нет желания, поэтому работаю и в выходные, и после работы в будни. Ну вот это называется, что у человека есть желание просто хорошо жить.
2: Да.
3: И ни в чем себе. Потому что на самом деле вот говорят, что надо меньше тратить. Нет, реально надо больше зарабатывать. Ведь экономика как работает? Чем больше ты тратишь, тем
2: вселенная,
3: больше...
2: Вселенная, я так всегда говорил, да.
3: Нет, это экономика, а не вселенная.
2: Да, Марин, у вас это все одно и то же. Добрый день, у нас Ирина Викторовна, моя супруга, зарабатывает 1050, работает, ну так, чтобы просто не скучно было. А у меня зарплата в 5 раз больше, сообщает нам Йонг Цой. У нас расходы в унисон, ничего не делим. Все, у нас дружно. Раньше работал в администрации города, а сейчас у меня повышение.
3: Куда еще можно повыситься?
2: Забавно, да? Вот из администрации города еще и повышение есть. Ничего себе.
3: Если человек... администрация района уже.
2: А.
3: Дальше администрация губернии.
2: В области. Вот, да. Потом администрация президента. Так вот, сейчас повышение. Если человек стремится, то обязательно добьется. Ваш Емеля, Марина, меня удивил. Что за Трутин вам попался, спрашивает.
3: Давно было. Сейчас я один.
2: Нет, сейчас она совершенно
3: женщина.
2: Одинокая, да, так что если что...
3: Йонг Цой пишет, что мужчина должен быть опорой, а работать и работать. А женщина должна иметь совесть. Ну, кстати, вот это тоже важный момент. Ведь бывают и случаи наоборот. Вот я вам рассказывала примеры, когда женщина работает, а Емеля какой-то там дома лежит на печи и говорит, канал переключи, у пульта сели батарейки, а мы не можем их заменить. А бывает же наоборот, что мужчина реально работает на 3 работах, а женщина ноготочки у нее там и всякие маркетплейсы, и еще и лишний раз с детьми не занимается.
2: А радио Шансон, я познакомилась со своим мужем на концерте Александра Новикова, пишет нам Татьяна. И вот мы уже вместе 23 года. Он работал, и я работала, когда мы были молодые. Теперь я работаю по самозанятости. 3 месяца не работала, а Мишаня меня кормил. Теперь он лежит в больнице, теперь я его кормлю. У нас все по взаимности. Спасибо маме, что сыночка хорошего воспитала. Ну, какое милое, мимишное
3: сообщение. Здоровья вашему Мишане. Пускай из больницы выздоравливает, выписывается домой. А, пишет нам Никита. А я считаю, что жена и дети не мотивируют зарабатывать больше. Это твоя обязанность за взятую за них ответственность. Много работать и зарабатывать. Накорми, напои, тепло, оплати квартиру, купи. А вот от жены и от детей получаешь улыбки, любовь, радость и так далее. Вот что нам пишет Никита.
2: Ну все, у нас остается буквально 20 секунд. Я думаю, что какой итог можно подвести?
3: Любите друг друга.
2: А, вот такой у нас
3: счастливы.
2: Прекрасный итог.
3: Вселенная.
2: И пусть вселенная пошлет вам нормального Емелю, да? Работящего.
3: Или Емели, каждому Емели по щуке.
2: Да, каждому Емелю по щуке. Вот это вот красивое завершение темы.
1: Реклама на радио Шансон.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 11 августа. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить выгодный проект. Возможно, повышение по службе. Деньги быстро придут даже из новых источников. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно решите сегодня все свои проблемы, и причем без посторонней помощи. Внимательнее относитесь к своему здоровью, оно превыше всего. А ваша песня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумали. Не шагайте по головам сослуживцев для достижения цели. Музыкальный совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас там даже появятся поклонники. Если вы одиноки, то почему бы и не пойти в театр или кафе с интересным человеком? Настроение ловите в песне «Любовь уставшая» Артема Демина.
1: Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Можно что-то потерять, но можно что-то и найти. Послушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь ситуацией, получите выгоду. Ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, не планируйте важных встреч и перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания тоже лучше не назначать. А настроение в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут осмотрительность и интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной пускает сплетни. Для вдохновения послушайте песню «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора уже заняться их воспитанием. Все-таки им уже по 20. Если не делать этого, они совсем отобьются от рук. Песня «Дня Чубчик» Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе, возможно, разгорятся какие-то споры или конфликты. Лучше соблюдайте нейтралитет. А ваша песня сегодня «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие, отличное настроение, прекрасное. Есть цели в жизни, и вы знаете, как их добиваться. Если посетите какое-нибудь мероприятие, можно завести даже полезные знакомства. Совет в песне «Скучаю» Елены Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления, косметических процедур и спорта. Можно заниматься дома, а можно выйти на улицу в парк. Ваша песня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, доброго, теплого и музыкального вторника.

конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне сократили потребление сахара и сладких кондитерских изделий почти до 30-летнего минимума. В среднем на одного жителя в прошлом году пришлось чуть более 28 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Сокращение произошло преимущественно за счет сахара в чистом виде. Кроме того, жители России начали есть меньше варенья, повидла и меда. На прежнем уровне осталось потребление шоколадных конфет и шоколада. По всей России в новостройках выкуплено лишь треть квартир. Стабильнее всего ситуация в столицах. В Москве показатель упал с 52 до 51%, а в Санкт-Петербурге остался на уровне прежних 44%, сообщает газета.ру. Наиболее заметный спад отмечается в Красноярске, где распроданность обвалилась с 44 до 23%. Хуже всего новостройки продаются в Грозном и Нижневартовске. В Петербурге уменьшается доля организованных туристов, при этом растет количество гостей, путешествующих самостоятельно. Как сообщили в Комитете по развитию туризма, сократился объем размещений в гостиницах и хостелах. Люди предпочитают апарт-отели и квартиры, которые сдаются посуточно. В прошлом году Петербург посетили почти 12,5 миллионов гостей, на 7% больше, чем годом ранее. Средний чек составил 61 тысячу рублей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастные. Ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленной, тазобедренной, плечевой. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: На радио «Шансон».
0: 10:07 в столице. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. И с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды шансона. Для вас выступит Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. И самое крутое, что до 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности уже есть на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Скорее заходите и читайте эту информацию, потому что бесплатные билеты на самолет туда и обратно.
0: А там аж 20 билетов, Марин. 20.
1: То есть 20 счастливчиков?
0: Да, да.
1: Класс.
0: Да. Так что,
1: а
0: дорогие друзья,
1: мы входим в это число с тобой? Этих счастливчиков?
0: Давайте уже к чечеточке, Марин.
1: Давайте.
0: Ты же слышишь, какая песня играет? Замечательно. В общем, дорогие друзья, самые красивые мужчины – это врачи.
1: Это сказал Артем Демин.
0: Это сказала 48% россиянок. Также в список привлекательных парней попали пилоты, спасатели и тренеры. Фитнес-тренеры, наверное, да? Эти профессии ассоциируются...
1: Может быть, бизнес-тренеры.
0: Эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. В общем, эта новость
1: этим
0: попадает в нашу чечеточку.
1: Вы не представляете, какую первую строчку придумал Артем
0: Демин. Я уже
1: Демин.
0: Передумал.
1: Передумал? Передел. Другая будет?
0: Передел.
1: Какая? Давай.
0: Бабка к фельдшеру пришла.
1: А, так лучше, да. Мне так больше нравится. Бабка к фельдшеру пришла, это первая строчка.
0: И любовь свою нашла.
1: Что там было дальше, это вообще уже ваша фантазия бурная должна будет продолжить и сочинить классную частушечку-чечеточку. Автор самый лучший получит подарок от радио «Шансон», поэтому сочиняйте. Бабка к фельдшеру пришла.
2: На радио «Шансон» реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

птиц, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: «Чёточка» на радио «Шансон».
1: Итак, еще раз новость. Самые красивые мужчины – это врачи. 48% россиянок в результате опроса в этом признались. Также в список привлекательных парней попали пилоты, спасатели и тренеры. Они тоже симпатичные, они тоже надежные и уверенные, но не такие, как врачи. Врачи – первое место. В связи с этим у нас строчка вот такая. «Бабка к фельдшеру пришла». В этой студии уже появляются Егорыч и Семеновна, которые пропоют первую порцию ваших частушек.
2: Сейчас будет от Натальи, которая не получается пойти в отпуск. А бабка к фельдшеру пришла, бабка деда там нашла. Он ее так обнял, на шансон билеты взял. А как дед? Дед фельдшер? Такое бывает?
1: Почему нет, если долго работаешь в одной поликлинике? А бабка к вечеру пришла и сказала: тихо, я там денежку нашла. Загуляем лихо. Где там нашла бабка денежку?
2: Под кушеткой.
1: Под кушеткой, это хорошо.
2: Так. Бабка к фельдшеру пришла, целый его с болезней было. Лишь увидела его, сразу обо всем забыла. Опа!
1: Вот
2: опа!
1: Она.
2: Жареные раки!
1: Красота это страшная! Красота страшная сила! Бабка к фельдшеру пришла, чертово давление! Хорошо его снимает молодое поколение.
2: Я же говорила, что фельдшер молодой. Слушай, а ты говоришь фельдшер
1: Татьяна.
2: В поликлинике. Фельдшер же работает где-то...
1: В деревнях, да.
2: Бабка к фельдшеру пришла и вздохнула громко. Долго до тебя я шла, стерла все колготки.
1: А зачем же ты в колготках шла, дурочка? Надо же было воду
2: видеть. Лопаточки забыла.
1: Ага, понятно. А фельдшеры же еще и на скорой помощи работают. Да много где работают фельдшеры, на самом деле, Марин. Тебе это зачем? Ну, тебе
2: просто интересно, чтобы у людей были больше вариантов для их чечеточек. Первая строчка: бабка к фельдшеру пришла.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декорация на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: и теточка на радио Шансон.
1: Самые красивые мужчины – это врачи, так считает 48% россиянок. Они влюбляются исключительно в халат, мне кажется, да?
2: Также список... Почему?
1: Ну, а во что?
2: Подожди, смотри. Врачи разные бывают, добрые. Врач всегда может дать тебе правильную таблетку. Подать стакан воды, чтобы ее запить.
1: Хорошо. Да, сантехник. А, сантехники тоже бывают добрые. Они могут починить ваш кран. Они могут удалить засор
2: в
1: ванной.
2: Это отдельная тема по поводу... Давай это завтра.
1: Нет, просто я считаю, это какая-то все равно полубредятина, нет? Ну, ты же любишь такие новости находить?
2: Не знаю, врачи красивые пальцы.
1: Музыканты тоже очень добрые.
2: Музыканты самовлюбленные.
1: У Дениса Мацуева очень красивые длинные пальцы. Он может сразу 4 октавы ими взять.
2: Но он не может ими держать скальпель. Ну, в смысле, в правильном...
1: Слушай, Марин, вот сейчас ты сама себя топишь, мне кажется, вот этими своими убеждениями.
2: Давай включай музыку, позовем Егора,
1: Ладно,
2: Семеновна.
1: Егорыч, Семеновна, вот эти люди, они точно знают,
2: пусть
1: кто самый красивый.
2: Пусть они бросят мне спасательный круг.
1: Да, они обязательно
2: тебе
1: сейчас...
2: Пока я совсем не утонула.
1: Его бросят. Поехали. Бабка к фельдшеру пришла, первая строчка нашей чечеточки.
2: Бабка к фельдшеру пришла и заразу принесла. Долго мучился весь край. Фельдшер, маску надевай. Опа, опа. Это вот от Дмитрия какая-то это, про эпидемиологическая частушка.
1: Какая-то старая, да. Бабка к фельдшеру пришла на приеме. Медсестричка в коробке же принесла не анализы, а спички.
2: Пояснение, что это склероз. Не то бабушка принесла.
1: Не тот коробок захватила. Это от Маруси было, да.
2: Бабка к фельдшеру пришла, привела с собой осла. Доктор, помогите. Женщина, идите.
1: Фельдшер, это не ветеринар, конечно. Он не поможет ослу. Куда там? Так, вот такая есть. А бабка к фельдшеру пришла, сон плохой приснился. А как разделась перед ним, а фельдшер удавился.
2: Очень жалко фельдшера.
1: Хороший мальчик был.
2: Так,
1: молоденький.
2: Теперь победитель. Бабка к фельдшеру пришла и любовь свою нашла. Вместо капеля от давления получились отношения. Опа, опа. А это любовь называется. Это от Михаила. Михаил сегодня победитель нашей частушечки. Ну, а
1: Михаил романтик.
2: Дальше?
1: Видишь, как все красиво загнул?
2: Да.
1: И хэппи-энд такой вот.
2: А дальше у нас будет счастливая каюта. Уже в эту пятницу будем подводить итоги. Поэтому еще есть возможность влететь в закрывающуюся дверь уходящего поезда. Заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+. Регистрируйтесь. Возможно, именно вам мы сегодня и позвоним. А если вы уже зарегистрировались, то, пожалуйста, держите телефоны прям в руках. Вдруг именно вам мы сейчас и позвоним. А то я устала. Звоню, а вы трубки не берете.
1: Это правда. Подтверждаю, было такое и не раз.
3: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

3D, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

полезная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, а своим одним лишь дуракам.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
8: Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Утреннее шоу в формате 2D. С Артемом Тёминым и Мариной Дымовой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Много лет прошло с последней нашей встречи. Ты в порядке, я присел на подогрев.

0: Увековечил Александр Яковлевич Приморский парк Победы и те самые прогулки и по местам, которые упомянуты в его музыкальных работах, действительно можно составить прям ой, какой удивительный экскурсионный маршрут. Что, собственно, уже предприимчивые экскурсоводы сделали с местами по песням Михаила Круга. Ну здорово же, согласитесь, для настоящих ценителей шансона просто елей.
1: Твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

безумие сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже несколько лет мы с вами совсем по-другому ходим в магазин. Многие покупки совершаем, не вставая с дивана, на маркетплейсах. Если с туалетной бумагой и печеньем мне все более-менее понятно, то, кажется, купить вот так автомобиль – история очень странная. Но статистика говорит об обратном. В 2025 году онлайн было продано 10 904 новых автомобиля. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Конечно, если смотреть на картину целиком, доля онлайн-продаж все еще скромная – около 1% от всего рынка. Лидером стал Т-Авто. На площадке продали 7 тысяч машин. Озон тоже не отстает. 2335 автомобилей. Остальные площадки Сберавто, ВТБ Авто, Wildberries и Мегамаркет пока заметно скромнее. Средний чек такой покупки 2 300 000 рублей. При этом скидок за онлайн-покупку почти нет. Как считают эксперты, главный козырь – это прозрачность. Что на экране, то и в договоре. И многим этого достаточно. Эксперты прогнозируют, что в текущем году доля онлайн-продаж может вырасти до 1,5%. Но делайте со мной что хотите, я все равно считаю, что покупка автомобиля – это значимое событие, ради которого можно подняться с дивана, доехать до дилера и оценить потребительские качества вживую. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тут весна.
1: Но дабы не озябнуть в этом море бескрайним штормов, мы укрываемся всегда волнами радио Шансон. А вдруг FM-диапазон не позволит нам быть рядом? Есть решение этому, господа хорошие. Это приложение Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов. Нас оставайтесь всегда на волне душевного вместе. Приложение Яндекс.Радио для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина, не получил медаль за Сталинград. Смертельно ранен был с иным немецким клином, как тысячи других таких ребят.

а не другие. Помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, проанализировали готовность системы образования Самарской области к учебному году. На капитальный ремонт образовательных организаций в этом году в областном бюджете предусмотрено 3 миллиарда 435 миллионов рублей. Приемка учреждений уже идет. К настоящему моменту приняты 1364 объекта, а 869 находятся в стадии оценки. Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором обсудили работу по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе. Уборка мусора, расчистка дорог и дворов ведется аварийными и коммунальными службами в рабочем режиме.

0: Национального правительства. В Самарской области системно занимаются профориентацией школьников. Создаются все условия, чтобы ребята могли познакомиться с разными специальностями и осознанно выбрать профессию, пользующуюся спросом на рынке труда. Качество благоустройства общественных пространств обсудили в понедельник на совещании в правительстве Самарской области. Его провел Вячеслав Федорищев с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований. А глава региона отметил, что в последнее время увеличилось количество обращений от жителей районов и городов. Люди жалуются на запустение рекреационных зон, скверов, парков, а также состояние элементов спортивной игровой инфраструктуры. Вячеслав Федорищев зачитал несколько личных обращений, которые ему поступили.
1: Сообщает Москва 24. Всего в стране запустили около 15 отечественных сайтов и программ. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

с легкой голосовой вибрацией от Михаила Бублика дует нам попутный ветер, а раз мы его ощущаем, значит паруса расправили. Господа хорошие, всем желаю здравствовать и действуем семью футами под килем. Прям-таки мчимся мы уже к нашему морскому фестивалю «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября в отеле «Титаник» Deluxe Golf Белек. Ой, что там только будет, кстати, Михаил Бублик там тоже будет. И Алексей Петрухин, и он поможет уже совсем скоро, в конце августа, мы определим счастливчиков, кто отправится в дорогу, в путь. Бесплатно билеты на самолет. Ой, подробности на сайте, на нашем

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выйдет. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Идут уже вовсю не только разговоры об осени, но и в принципе наши ощущения подсказывают, что она уже близится. Да и взглянув на растения, это тоже ощущается. И ночью уже попрохладнее, световой день на спад идет. Готовимся и мы.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Ох уж эти локоны, эти водопады.

не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой-ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. На грошик этот Леденцов.

Парень, парень, дай закурить. Табачка дымок щекочет ноздри босикам. А за папироску тетка очень просто мне насыпет семечек в стакан. Коммунистический вам шлю привет.

холодать под вечер на чердаке. Грех сказать, но только было при царе теплей. Лужи ночь сковала, крыша одеяла, а перина шкаф без стенок и двери. И снится мне, что...

мальчишка, беспризорный голь-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рублик золотой. Ой, ой, ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Я депутат советской улицы, выдали мандат на чердаке. Мне дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал никем. Дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал никем.

Ай, ну что вытворяет духовая секция и вообще это мотив. Алексей Петрухин, Анна Семенович. Ну, абсолютно летнее настроение, чудесное и прекрасное. Хит, мне кажется, всех времен уже у нас на волнах, радует и балует поклонников жанра. Ну, а сейчас немного выдохнем, мы потанцевали, приведем в порядок сердцебиение. Кстати, сегодня день здорового сердца, с чем, собственно, всех и поздравляю. Обратите внимание на наш моторчик.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: чертям.
1: А знаете, что общего с голопузым детством и возрастом зрелым? Правильно, все мы любим и ждем лета. Тогда 3 месяца каникул, а сейчас просто хорошая погода и отпуск, наверное.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал появление в России новой сети научных центров. Они помогут тиражировать интеллектуальную элиту, заявил президент на встрече с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске. По словам главы государства, эти центры будут в Институте физики высоких энергий в подмосковном Протвино, научно-исследовательском центре для исследования биомедицины на острове Русский на Дальнем Востоке, в Гатчине Ленинградской области, а также в Курчатовском институте. Усложнить задание ЕГЭ предложил помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко. По его словам, сейчас наблюдается тенденция, когда школьники набирают максимальное количество баллов на экзаменах, но при этом не могут поступить в вузы. Также Фурсенко считает, что необходимо значительно сократить количество школьных олимпиад. Из-за их избыточного числа такой механизм поступления в вузы во многом девальвировался. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в этом году выросло почти до 9 тысяч человек. Данные

на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 26, завтра ожидается небольшой дождь, максимальная температура плюс 17. Евгения Меркушева, «Радио Шансон».

Мне кажется, с легкой руки Дениса Майданова определились мы с планами на предстоящие выходные. Те самые заветные 48 часов, когда нужно успеть буквально все. Тем более в августе. Все получится. Вы в компании «Радио Шансон». Тем более, что мы уже начали планироваться. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете. Мир нам улыбается, предоставляет возможности, ну а за ними уже следует то самое заветное счастье. А что делаем мы в ответ?
1: О, бубним, вот, это не получилось, грустим, переживаем.
0: Ну и, соответственно, проходим мимо. Если с этой точки зрения смотреть на все происходящее, тогда картина мир меняется. Улыбаемся себе прекрасным и слушаем шансон. Тогда все наладится, правда?

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: Все по законам жанра. Вот, казалось бы, есть тут и драма, и конфликт мечты и реальности, и хрупкость иллюзий. А финал-то какой, а? Неожиданный. А еще мне очень понравилась вот эта фразочка, да? А в морской пехоте есть всегда что делать парням шикарно. Айх, Александр Яковлевич, когда начинаешь вникать, сколько граней раскрывается-то?

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Да и как можно удержать юного, да и не обязательно юного, но и зрелого тоже человека, когда душа просит, требует прогуляться пока еще по теплым улочкам, да с гитаркой, да, допустим, по набережной. Красота, романтика, да и только. Ну так и делайте это в компании «Радио Шансон». На здоровье!

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

мужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны в

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио Шансон. По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Экспорт автомобильных запчастей из Китая в Россию в январе-июле вырос на 15%. Это максимальный результат за всю историю наблюдений и подтверждение усиления китайского направления на рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. По их оценке, динамика в первую очередь связана с увеличением парка китайских автомобилей, которые нуждаются в сервисе. Самые ходовые группы запчастей из Поднебесной – фильтры, колодки, тормозные диски, детали подвески, элементы системы охлаждения. Их ключевое достоинство – соотношение цены и качества. Ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми предложили в Общественной палате. По мнению сенатора Сергея Рыбальченко, мера могла бы помочь родителям выйти на работу раньше. Как пишет РИА Новости, в России уже действует система социальных нянь, услуг кратковременного присмотра для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников спецоперации. Рыбальченко считает, что необходимо расширить круг получателей и переходить к более длительным форматам ухода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимых.

0: вернуться домой.
1: Какой-то особенной теплотой эта песня Александра Маршалла веет и оставляет флёр душевности. Не зря вы настроены на волну радио «Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Евгений Григорьев, добро пожаловать. Кстати. Участник Жека-то и «Эх, разгуляя», и нашего фестиваля «Бархатный шансон».
2: Он везде.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А помните, в этом сатирическом киножурнале потеряла равновесие, потеряла гражданочка, перепугала. И очередь, и всех прохожих. Так то же самое. Любовь Успенская, точнее, ее лирическая героиня, кричит: «Ой-ой-ой, что ж делать? Как же быть?» Да как? Любить, ценить, обнимать и никуда не отпускать.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе
2: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: мою ты продала. Любовь мою ты продала.
1: Музыки много, шансон один.

Собака в метро, собака у ног, в заношенном пальто. Ну хоть бы кто помог. А мимо его глаз течет людей река, а в кепке на земле четыре медяка.

Цветы — это хорошо, это здорово, это правильно. А песня? А песня — это восхитительно. А еще и привет в программе по заявкам. Так это чудесно. В общем, действуйте, господа хорошие. Это призыв к вам. Затягивать не стоит, иначе можно момент упустить. Потому что в это время очень оно становится быстротечным.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
9: «Эх-разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

победу умереть за честь. Колька линкой на землице нашей,

нет, не скажу я вам прощай, господа хорошие. Наоборот, поздороваюсь и настроение прибавлю. Почему? Ну, потому что вы же стараетесь отправлять сообщения в программу по заявкам. Значит, будем радиофицировать. До встречи уже в новом часе.

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте nato.com.rf.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Радио как дома».
1: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Самсун.
1: 15 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Пенсии увеличат для нескольких групп россиян до конца года. Часть повышений пройдет автоматически. Об этом Арти заявил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он уточнил, что с 1 октября вырастут военные пенсии. Это произойдет вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По его словам, на данный момент в расчетах заложено 4%, но окончательный показатель может измениться. При этом отдельные прибавки к пенсии возможны из-за стажа и места жительства. В России в первой половине года стали выпускать меньше книг в сравнении с тем же периодом 2025-го. Их совокупный тираж упал на более чем 12% до 150 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, средний тираж сократился на 13% к прошлому году. При этом суммарный выпуск книг и брошюр вырос почти на 1% и составил 53,5 тысячи наименований, пишут «Ведомости». Пятерка наиболее издаваемых авторов художественной литературы – Анна Джейн, Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой. Столичные студенты смогут продлить карту москвича без перевыпуска. Такая услуга доступна получившим уведомление в личном кабинете на mos.ru. Оно поступит, если вуз передаст в реестр студентов информацию о продлении срока обучения до окончания действия льготы на карте, сообщили в Дептрансе города. После этого продлить ее можно будет в билетных автоматах и терминалах, в 7 сервисных центрах «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии и пригородных железнодорожных кассах. Продлить карту самостоятельно можно в автомате метрополитена. Отмечается, что льготы получится пролонгировать только на срок действия пластиковой карты. Заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

Конечно, все будет совсем скоро. Нашу мамочку Галину Егоровну с юбилеем. Счастья, любви, здоровья нашей милой, драгоценной и обожаемой дочери Ане Юля, супруг и внучка Ангелина присоединяются. Наших друзей поздравьте, пожалуйста, просит Мария из Красногорска. Так, кого? Кого поздравляем? В Подольск отправляем Татьяне Кирикой сообщение. Анатолию Курош из Санкт-Петербурга. Эти самые поздравления перевязаны ленточкой и самыми наилучшими пожеланиями. А вот сообщение из Германии от Андреаса Мюллера из города Минден. Шансон, поздравляю свою сестренку с вашей помощью, Оксану Миллер. Она живет в Челябинске. У нее день рождения. Ксюша, крепкого тебе здоровья, женского счастья, море любви. И будь, пожалуйста, всегда такой же обаятельный, привлекательный и лучший на свете. Любим тебя. Здорово. Таис Повали. Застолье. Михаил Шафутинский. Маджи же. Все только для вас.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом.

0: только для вас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
0: Только для вас.
3: Только для вас эта программа по заявкам. У микрофона Денис Денисов. У нас столько приветов, столько поздравлений. Ой, спешу их доставлять. Тем более, еще и песни нужно послушать, которые нашему сердцу милы. Из Рыбницы от Сергея. Привет, Танюша, моей женушке. Она дома сейчас ужин готовит. Меня ждет. А я вот скорее хочу переделать всю работу, чтобы поскорее оказаться дома. Ну, счастье, радость. Будет, все будет. Тем более в нашей компании. Шансончик. Ура! Кричу на весь свет. И поздравляю моих деток, внука с рождением дочки и внучки Виктории. И меня, конечно же, я же бабушка, поздравляю всех, я тоже. Пусть девочка растет здоровенькой, умненькой, красивенькой. Анжела, вам тоже большой привет и всему Нижнему Новгороду. Из Ростова-на-Дону сообщение и поздравления для Катюшеньки, племянницы и мужа Женечки, с завершением строительства дома на даче. Теперь от шумного города будем спасаться там тоже. Шаман «Гуляй, России» уже совсем скоро. Привет большой папе и пожелание хорошего ему настроения из Оренбурга от Татьяны. Шансон, с днем рождения. Двоюродную сестру Юлию Николаевну Воротникову поздравьте, пожалуйста. Ей всего самого наилучшего желаю. Это от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. А теперь радиомост Сургут-Лянтор, ну там буквально 100 километров, а благодаря шансону, так вообще буквально расстояние от шансон-приемника до слуха. От Сергея привет, привет-привет ненаглядный Евгений. Ну все, доставили, все довольны, все счастливы, а шаман запевает.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Прокладываем и проводим душевные мосты и каналы связи.
1: Угу.
0: Все благодаря вашим сообщениям, которые доставляются на номер 909-955-100.

3.0. Денис Денисов у микрофона. Итак, приветы, шансончик моим дорогим соседям по даче. Передайте, пожалуйста, послание радостное. Они из отпуска вернулись, и мы теперь с удовольствием слушаем этот музыкальный привет вместе Лидии из Санкт-Петербурга. И а всем дачникам хорошей погоды еще она желает и отличного урожая. Так. Отдых от отдыха, да, от дачи. Ну, это, кстати, здорово. Шансончик только вернулась из Москвы. Был мини-отпуск. Огромный привет нашим слушателям, нашим любителям шансона. Мы встречались с нашими соратниками. Так, интересно уже очно. Большое спасибо Ольге из Лобни за встречу. Дмитрию с правого берега матушки Волги за щедрость души. Йонг Цою в Иркутск за приветы для нас. Леночке Карабановой и ее маме тоже большой привет. В общем, всем-всем-всем большое спасибо. И вам, шансончик, в особенности. Наталья из Долгорукова. «Мята трава». Песня Ярослава Сумишевского в скором времени по вашей просьбе в эфире появится. Родителям большой привет, моим драгоценным Александру и Ирине. Они в отпуске на даче. А на фоне всегда играет шансон. Хорошей им погоды и чудесного настроения. Алина Индиана, это дочери, очень вас любит. Привет Сергею Сергеевичу Субботе и всем, кто рядом. Всем всех благ и крепкого здоровья. Скоро отправляемся служить Родине на передовую. Берегите себя, ребята, и все, кто там находится. Что-нибудь из репертуара Михаила Круга просят. Сделаем буквально совсем скоро.

0: Ух, сильно, сильно у нас идет этот час по заявкам. Уже половина, большая часть даже осталась позади. Ой, батюшки, только-только разбалдеешься, а уже все, придется прощаться. Но до этого времени зачитываю ваши сообщения. 909-955-1030. У микрофона Денис Денисов. Быстренько, оперативно, шансончик. Передайте, пожалуйста, от дяди Виталия с любовью. Привет Александре Васильевне Подольской, племеннице моей. Все, передали. Она довольна, вы тоже рад. Профит со всех сторон. Привет поселку Жихрево Ленинградской области, Леночке Большовцевой в особенности. Махонькая моя, очень сильно тебя люблю, признается Александр. Вячеслав передает большой привет Витьке Косикову и самому лучшему радио. На свой счет записал и коллегам передам. Денис, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю всех Николаев с праздником, в особенности моего отца Николая Александровича Никулина. Ему особенная благодарность за то, что 41 год назад он постарался, мамочка очень хотела, и вот он я, Дмитрий, ну все, это счастье, радость и вам, и окружающим, и близким. Владимир Семенович Высоцкого очень уж он любит, да и мне это передалось. Сделай, сделаем. Следующее послание отправим Тамаре Игошевой в Паньшино от Натальи, и всем большой привет. Сделала. Довольно счастливый. Вместе с вами наслаждаюсь Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну а дальше Зейнаб Махаева.
1: И вкус, и запросы мои странные. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. По мне твоя. Два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца. О, честь беспокойная моя, боюсь ошибки. Может оказаться, что я давлю не то второе я. Тогда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама.

души. Искреню похороню, зарою, очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это, ё-моё, второе. Нет, и это не моё второе я.

0: Фасон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Итак, господа хорошие, времени у нас совсем мало, но я доволен, потому что практически все в эфир выдал. 909-955-1030 это наши координаты, которые будут работать именно для того, чтобы передавать ваши привет, поздравления, в общем, заявки выполнять уже вечером в 21 час по московскому времени. А пока вот что имеем. Шансончик, огромный привет моим любимым, драгоценным и золотым. Угу, это кому же? Это в город Кемь, тетушка Людмиле и Ниночке, ваша любящая племяшка Надя. Ай, здорово. Кстати, еще и здоровья вам желает. Огромный привет моему драгоценному супругу, он у меня майор полиции, Петру Ермолову.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Самсон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России будет создана национальная база генетической информации. Она объединит данные о животных, растениях и микроорганизмах. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет Интерфакс. Предполагается, что ежегодно в реестр будет загружаться порядка 10 петабайт данных. Это около 5 триллионов страниц печатного текста. Лидер страны отметил, что доступ к таким уникальным базам данных должны получить российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные активы связать с вычислительными мощностями. Школы и на предприятия предлагают вернуть доски почета. По мнению общественников, нововведение может стать важным инструментом для воспитания молодежи и для личной самореализации. Отмечается, что такую систему поощрения можно организовать не только в офлайне, но и в интернете. К примеру, публикуя имена лучших на сайтах региональных властей и образовательных учреждений, пишет «Комсомольская правда». В дополнение предлагается вручать отличившимся в учебе и труде специальные грамоты или сертификаты. Российские ученые разработали уникальный спрей для лечения медикаментозного ринита. Он поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа. Аналогов у этого решения на российском и зарубежном рынках пока нет, пишет РИА Новости. Сейчас разработка на этапе доклинических испытаний. Они уже подтвердили безопасность и эффективность препарата. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве. Он будет действовать во вторник и среду, сообщили в гидрометцентре. Сегодня в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15-17 метров в секунду. В среду также придет похолодание. Максимальная температура воздуха в столице днем составит всего 15-17 градусов. Такая же температура сохранится в четверг и пятницу. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Вот так вот ярко, эмоционально открыли мы с вами очередной час на шансоне. Участник легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон» 2026 Михаил Бублик в начале нового часа. Сейчас в Москве 16:06. Я приветствую вас, дорогие мои, в студии радио «Шансон» на самой душевной волне. Меня зовут Ирина Сотникова. Пусть этот вторник окажется для каждого легким и творческим. Наш эфир продолжат тоже творческие ребята. Группа «Бутырка», композиция под названием «Весточка». Всем здравствуйте!

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

новинка в шансоне. Песня «Растопи лед» в исполнении Виктора Королева. Только что хорошей музыки у нас с вами становится, как мы видим, все больше и больше. Но теперь слушать любимые песни артистов самого народного жанра можно везде, абсолютно, в любом месте, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь поблизости, потому как у нас далее много хороших песен ожидается и исполнителей. В ближайшие минуты Евгений Кемеровский, также послушаем Михаила Шафутинского. Ну а прямо сейчас на «Шансоне» «Слава».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоит. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

нашего вокзала. Медики прося на Беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшому преданному другу засажу по пьянке острый нож.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всплеск продаж электромобилей на фоне проблематики с топливом вполне объясним. Самое время поговорить о том, какие еще бонусы вы получаете от владения электромобилем, кроме решения топливной проблемы. Один из главных – это возможность не платить транспортный налог. Такое правило распространяется на большую часть регионов страны, но в некоторых есть ограничения по мощности. Так что перед покупкой лучше заглянуть на сайт налоговой службы и проверить, какие условия по оплате именно в вашем регионе. Бесплатная парковка тоже есть, но не везде и не всегда просто. В Москве система сама распознает электрокар по номеру и паркуй хоть весь день. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах придется оформить специальное разрешение. А в Перми, например, бесплатно стоять можно только первые 120 минут. До конца 2026 года электромобили могут бесплатно ездить по федеральным платным трассам М1, М4, М11, М12, СКАТ и другим. Но такое право есть только у машин российского производства. Например, Эволют, Москвич 3i, Лада и Ларгус и других. Еще один приятный бонус – льготное автокредитование. Государство дает субсидию 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей на новые российские электрокары. Программа также действует до 31 декабря 2026 года, но, возможно, будет продлена. Так что, если присматриваетесь к электромобилю, сейчас самое время узнать о льготах в своем регионе. Выгода может оказаться куда ощутимее, чем кажется на первый взгляд. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Красивейший дуэт Александр Розенбаум и Рада Рай на волнах шансона. В следующем часе, уж не знаю, красивый ли, творческий ли, но тем не менее, ждет вас еще один дуэт. Я, Ирина Сотникова, и мой соведущий Роман Шахов приглашаем вас в наше вечернее шоу «Городские встречи на шансоне». Начнем ровно в 17:00 по Москве. Вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь, обсудим все самое интересное.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

час. Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосуй.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян защитят от мошеннических сайтов. Минцифры предложила расширить список оснований для отзыва у интернет-ресурсов электронных сертификатов безопасности, цифровых идентификаторов, которые позволяют пользователю удостовериться, что перед ним настоящий сайт. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления. Текущий перечень оснований для отзыва принят в 2011 году. Предлагается дополнить его несколькими новыми пунктами. К примеру, сертификат безопасности смогут отозвать, если суд постановил, что он содержит недостоверную информацию. Параметры ввезенных в Россию автомобилей предложили проверять на соответствие сертификации. Мера может заработать с 1 января. Об этом РИА Новости сообщили в Минпромторге. Проверка будет включать осмотр транспортного средства и его компонентов заводской маркировкой без разбора автомобиля. Специалисты будут проверять ВИН-номера и таблички изготовителя, стекла, зеркала, камеры и прочее. Мера позволит не допустить ввод в эксплуатацию машин, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу 2027 года. Как пишет газета.ру, Белград примет такую меру, чтобы выполнить условия по присоединению страны к Шенгенской зоне. Ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Возможность въезжать в страну свободно останется только до 1 ноября. Рынок фотоуслуг в России вырос на 27% за год. Это произошло на фоне снижения интереса к печати фотографий, сообщает «Российская газета». По словам экспертов, сейчас, благодаря цифровизации, галерея смартфона превращается в непрерывный поток снимков, поэтому люди все чаще заказывают более дорогие и осмысленные вещи – фотокниги, холсты, постеры, реставрацию семейных архивов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, крохли стола из разодранной щеки.

далеко. И считала в мыслях медленно до ста. Я ж заборы перемахивал легко.

0: Дай бог памяти. В каком это году?
1: Цветок особо ценный в нашем жанровом саду. Александр Новиков в открытии часа 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Здесь снова ваши любимые городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Всем, кто к нам присоединился только что, пламенный привет отправляем. И ждем вас, конечно, у радиоприемников, чтобы обсудить что-то интересное.
1: Продолжается август, продолжается сезон отпусков. Люди путешествуют. И привозят разные впечатления. Большинство опрошенных россиян, а именно 84%, продолжают есть блюда, которые впервые попробовали во время путешествия.
2: Ну, продолжают есть, все продолжают есть из отпуска, никак не похудеют. Ну
1: и
2: что?
1: 55% делают редко, 29% регулярно.
2: Ничего себе!
1: Что-то где-то попробовали, какого-нибудь червя, может, я не знаю, цветок.
2: Лягушек.
1: Вопрос. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Получается ли их готовить или приобретать уже дома?
2: Про необычные блюда говорим, да, значит. Ну, как сказать? Я человек такой... Ну, вот к тем, наверное, 50 с лишним процентов отнесусь, потому что люблю все привычное, знакомое. С опаской отношусь к таким блюдам. А как вы? Напишите. Ночка.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Евгений Григорьев только что в эфире «Радио Шансон». Замечательная песня и прекрасный клип. Все это, друзья, можно видеть на сайте radioshanson.ru. У нас там есть видеотрансляция. Не забывайте про социальные сети, вступайте в наши группы официальные. Ну и, конечно, скачивайте на свой любимый гаджет мобильное приложение «Радио Шансон». Сегодня спрашиваем вас вот о чем. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Может быть, в отпуск поехали, увидели, были очарованы? И получается ли готовить эти блюда? Либо приобретать, уже вернувшись домой.
1: Да, сейчас у нас уже такие актуальные темы, в основном касающихся людей, которые уже вернулись из отпуска. Вот мы с Романом там еще не побывали, а кто-то уже давно вернулся.
0: Чаще всего после отпуска россияне включают в повседневный рацион национальное блюдо. 65%. Местные десерты и выпечку. 51%. Напитки. 51%. Традиционные завтраки. 36%. И уличную еду. 32%. При этом 33% респондентов предпочитают покупать такие блюда, а 24% готовить самостоятельно.
1: Это же надо рецепт этот узнать, когда ты его попробовал, спросить, как он действительно готовится, какие продукты нужно дома пробовать, и не один раз, потому что, как правило, такие блюда с первого раза, не получаются. Ну что, любители арбузов с солью и помидоров с сахаром, напишите нам, +7 909 955 103 0, какие необычные блюда вы попробовали этим летом, может быть, в этом году. И приглянулись ли они вам? И готовите ли вы их дома? Ждем. +7 909 955 103 0.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Созыв-Инстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Пусть твой

0: меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Если бы на летней эстраде я бы танцевал вальс, конечно, выбрал бы именно это музыкальное произведение.
2: А ты умеешь танцевать вальс?
1: Ну, я бы пошел бы, получился.
2: Кое-как
1: я могу танцевать, но...
2: Это то же самое, как я кое-как первый раз готовила мясо в кисло-сладком соусе по-китайски. Вот тоже, знаешь, кое-как. Ну, что-то получилось, но попробовать надо было 2-3 раза хотя бы.
1: Но уже, друзья, абсолютно профессионально пишет нам сообщение Наташа из Мытищ.
2: Так.
1: Я не могу похвастаться какими-то необычными блюдами, так как никуда не выезжаю, да и отпуска у меня не бывает. Но всегда могу компенсировать это той едой, которая очень достойная и можно съесть, не выезжая в далекие страны. Так что праздник своему животу устраиваю регулярно. Главное не переборщить. Всем прекрасного летнего денечка, кто в отпуске, отличного отдыха, а кто работает, отличного настроения.
2: Это нам хорошего настроения. Вам, Наталья, спасибо, тоже прекрасного настроения. И мы ждем ваших сообщений по поводу таких эдаких изысканных блюд, что удалось попробовать, что решили продолжить готовить дома или заказывать в ресторанах. Напишите нам, +7 909 955 103.0, а мы обязательно к вам вернемся чуть позже.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, если деньги вы уже сделали, если хотите отдохнуть от этих праведных, мы даем вам такую возможность. С 24 по 30 октября приглашаем на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».
1: Да не просто приглашаем, у нас еще есть вот какая акция. Дело в том, что если вы приобретете путевку на фестиваль до 30 августа, то можете принять участие в розыгрыше билетов на самолет. Между прочим, до Турции еще и обратно. Не только туда, еще и обратно. Ну, а какие артисты для нас выступят? Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие-многие другие.
0: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: Конечно,
0: да, друзья,
1: конечно.
0: Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. Любители шансона, любители загара, всех ждем.
1: Да, ну, а если вы хотите принять участие в августе, то в розыгрыше билетов до Турции обратно, то это для лиц старше 18 лет. Заходите на наш сайт, там есть все подробности.
0: Что касается наших сегодня подробностей, мы изучаем вопросы питания. Какие необычные блюда вы открыли для себя благодаря путешествиям? Может быть, кстати, вот на Бархатный шансон в какие-нибудь года до этого ездили, да?
1: Да, да.
0: И получается ли готовить эти самые блюда, может быть, приобретать уже дома?
1: Потому что там, да, и в Турции-то тоже какие есть блюда, самые разнообразные. Попробуй их дома приготовь. У нас есть сообщение от Надежды из Воронежа. Здравствуйте, радио Шансон. Я была в Череповце в отпуске и ела там очень вкусное блюдо. Кабачки по-вологодски. Это кабачки квадратиками, тушеные в молоке и добавляются яйца в сырые яйца. Это очень вкусно. Сейчас, через 2 недели, еще раз иду в отпуск, но еду уже в другое место. Мы желаем вам прекрасно провести там тоже что-нибудь попробовать интересненького. Вообще в отпусках интересно что-то новое, интересное пробовать, если не боишься, если не страшно.
0: Что касается классики, вот Наталья пишет, что осетрину очень любит.
1: Осетрина, рыбка, это вкусно, это очень вкусно. Мы ждем ваших сообщений во всех доступных мессенджерах, в мессенджере Макс также, конечно, и смс-сообщения также нам отправляйте по поводу разнообразия кухни и меню. Музыкально наш эфир разнообразит Сергей Наговицын чуть позже, ну а прямо сейчас шикарный дуэт. Игорь Слуцкий и Александр Маршал на шансоне «Сахалин».

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: совет, как говорится, да любовь, и организм для угощения готовь. Сергей Ковицын только что в эфире шансона.
1: Все сложилось.
0: Главным препятствием для кулинарных экспериментов дома россияне назвали нехватку времени на готовку. 56%.
1: То есть все есть, все есть. Все приправы, соусы, как бы все, да, времени нет.
0: Рецепт можно найти в интернете, да. Более половины опрошенных сталкиваются с трудностями при поиске необходимых ингредиентов.
1: Вот, ну вот же, я же говорю, ты попробуй вьетнамские, китайские настоящие вот эти специи, приправы найти. Их же надо везти, а тут...
0: Семечки катсуса не везде продаются, да, что-нибудь такое. Понятно. Далее. 44% признаются, что не знают оригинального рецепта. Ну, тут можно поискать, наверное.
1: Ну, да.
0: Хотя оригинальный, может быть, он хранится где-то вот за семью печатями. Приготовить отпускные блюда мотивирует стремление разнообразить рацион и желание удивить близких. Около трети респондентов таким образом стараются продлить атмосферу отдыха, то есть вернуться вот туда, понимаешь, где было хорошо. Большинство опрошенных ищут все нужные рецепты в интернете.
1: Ну, конечно. Где же их еще найдешь-то? Интернет — это наше все. Есть сообщение от Ольги из Саратова. Привет, классное радио. Не надо в ресторан. Сами приготовьте вареники из красной смородины, отварные, может, залейте в сковороде сметаной и густо посыпьте сахаром и прокипятите. Очень вкусно получится. Вот ты когда-нибудь пробовал вареники со смородиной? Вот я тоже не с вишней, да, вот с творогом. Ну, вот такие вкусненькие, всякие сладенькие, да, вот чтобы... Со смородиной. Интересный рецепт, правда, надо попробовать, потому что сейчас смородины как бы достаточно после дачного сезона. К хорошей музыке возвращаемся прямо сейчас. Стас Михайлов на волнах шансона.

летать. После бури снова видно небо.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самарской области подведены первые итоги диспансеризации репродуктивного здоровья. С начала года проверили репродуктивное здоровье более 223 тысяч человек. В обследованиях приняли участие 49% мужчин и 51% женщин. Наиболее активно диспансеризацию проходят граждане в возрасте от 30 до 49 лет. С 1 марта 2027 года банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Об этом пишут «Известия». Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуации, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. При подозрении на заражение эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные и затем сбросить настройки смартфона. А также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из ненадежных источников. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещение. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. А 11-классники перейдут на новые пособия с сентября 2027-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов на предмет теперь отведут 136 часов в 9-11 классах.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Мелодично как, друзья. Ирина Круг открыла новый час на шансоне. 18.06. Московское время. Здравствуйте. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Городские встречи» в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вам, хорошего, светлого, уютного, теплого вечера. И вкусного, конечно же.
0: Уже через час для любителей интересных знаний в нашей рубрике «Арсенал знаний»
1: так.
0: Будет замечательный гость, даже гостья.
1: Ну,
0: о чем пойдет речь? Если вы хотите что-то построить, если вообще любите это дело, внимательно слушайте и смотрите эфир «Радио Шансон». Подробности через час.
1: Ну, в общем, как всегда, все так завуалировано, покрыто тайной, мраком. Но вы далеко не уходите от радиоприемников, будет интересно. А пока ждем ваших сообщений по теме, какие блюда необычные, может быть, интересные, такие загадочные, вы пробовали, напишите нам, плюс 7909-955-1030.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Когда-то мы с тобой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Этот и другие музыкальные коктейли, дорогие друзья, доступны будут на Морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026». Огромное спасибо Михаилу Бублику. Если вам интересно слушать эти прекрасные песни на берегу Средиземного моря, заходите на сайт radioshanson.ru и добро пожаловать на «Бархатный шансон».
1: Вот это будет замес.
0: Я вкусный. Это с завистью говорю, подумайте,
1: я
0: на
1: тоже,
0: самом деле.
1: Я тоже очень хотелось бы попасть, но надо кому-то и работать иногда, правда?
0: Это и согревает, друзья.
1: У нас есть сообщение от Газореза. Здравствуйте. А я-то то яичницу готовлю, то пельмени, пишет он. Эх, скучная и неказистая жизнь холостяка. Да шучу я, троллю немного. На самом деле я очень люблю вкусно готовить, готовлю для себя и сервирую, как в ресторане. Особенно вкусно получаются мясные блюда. Мариную мясом, запекаю, а пельмени ненавижу. Недавно попробовал, нет, не мое. Надо кушать вкусно и красиво. В ресторан некогда ходить, но иногда выбираюсь. Спасибо за сообщение. Вот я люблю, когда мужчина готовит мясо. Мне вообще кажется, это вот исключительно мужская прерогатива, когда вот и веточку розмарина можно, и вот соусом вот так, да, и там где-то прожарено, где-то
0: что не прожарено. Что женщина должна приготовить, скажи?
1: Женщина? Да. Женское блюдо — это стряпня, это блины, это пироги, это что-то такое вкусное. Выпечка такая, выпечка.
0: Если
1: такая.
0: Блины с мясом, с фаршем, кто готовит?
1: Женщина.
0: Спасибо.

0: Если в вашей семье разлад, дорогие друзья, слушайте песни Алексея Петрухина. Лучше семейного психолога действует этот музыкальный эликсир. Рекомендуем.
1: Да что ты?
0: Конечно,
1: ты на себе пробовал?
0: Ну, все пробуют, понимаешь.
1: Все
0: если
1: пробуют.
0: Тебе еще пока это целебное свойство не пригодилось.
1: Не понадобилось, пока нет.
0: Но люди, которые через это проходят, конечно, рекомендуют.
1: Ну, хорошо.
0: Творчество Алексея Петрухина, да.
1: Буду иметь в виду. А что касается творчества наших дорогих радиослушателей, вот что пишут. Добрый вечер, любимое радио. У нас есть друзья Оля и Сережа. Так вот, после классического ужина на утро суп том-ям очень бодрит. Это уже традиция. Но я многое слышала, конечно, про целебные свойства супа том-ям. Вообще, про японскую кухню она такая, может взбодрить, да. Ты как относишься к японской кухне?
0: Я мало что в ней понимаю. Суши — это вот японская же кухня, да?
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Наверное, вот это вот Калифорния и плюс-минус с угрем, все.
1: Тебя
0: это
1: тоже? Тебе на ужин или с утра бодрит?
0: Нет, на ужин, наверное. Я так, с утра суши, это я еще не достиг такого уровня просветления.
1: Дзена. Хорошо, мы вернемся к музыке. Сообщения ваши обязательно почитаем чуть позже. У нас впереди Михаил Шуфутинский, ну а прямо сейчас Сергей Любавин на шансоне. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже несколько лет мы с вами совсем по-другому ходим в магазин. Многие покупки совершаем, не вставая с дивана, на маркетплейсах. Если с туалетной бумагой и печеньем мне все более-менее понятно, то, кажется, купить вот так автомобиль – история очень странная. Но статистика говорит об обратном. В 2025 году онлайн было продано 10 904 новых автомобиля. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Конечно, если смотреть на картину целиком, доля онлайн-продаж все еще скромная – около 1% от всего рынка. Лидером стал Т-Авто. На площадке продали 7 тысяч машин. Озон тоже не отстает. 2335 автомобилей. Остальные площадки Сберавто, ВТБ Авто, Wildberries и Мегамаркет пока заметно скромнее. Средний чек такой покупки 2 миллиона 300 тысяч рублей. При этом скидок за онлайн покупку почти нет. Как считают эксперты, главный козырь – это прозрачность. Что на экране, то и в договоре. И многим этого достаточно. Эксперты прогнозируют, что в текущем году доля онлайн-продаж может вырасти до 1,5%. Но делайте со мной что хотите, я все равно считаю, что покупка автомобиля – это значимое событие, ради которого можно подняться с дивана, доехать до дилера и оценить потребительские качества вживую. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте «Поворотники».

ее на счастье, а вышла на беду. Целовалась ты довольно смело. Все мне говорили, что, наверное, я сдурел. Ты ж не кончила десятилетку. А директор школы, узнавая во дворе, попрекал женою малолеткой. Людка, слышишь, плачет душа по тебе. Людочка,

трак. Увести не раз тебя пытались, но пришел из плавания уверенный моряк. От тебя лишь фотки

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире вечернего шансона. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И далее ваши нежные или деловые послания.
1: Но скорее вкусные. Николай Шунков у нас на связи. Чита пишет: лето, хорошее время для того, чтобы питаться полезно и вкусно. Если у тебя под окном огород, то ты в плюсе, потому что можно из выращенных дома овощей приготовить обалденный салат и не искать при этом рецепт в интернете. Все, что принесли с грядок, нарезаем, смешиваем, добавляем масло или майонез, и все готово. В этом году урожай помидоров, огурцов, перцев и зелени довольно богатые у меня. Мы с мамой каждый день едим овощи и ничего, кроме лука и моркови, не покупаем в магазинах. Выгодно. Вот как можно еще провести вкусное лето.
0: Да, спасибо. Читинский микс, да. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Вот такая есть информация.
1: Это
0: да.
1: Что такое?
0: Среди таких товаров пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие сочетания.
1: Пломбир со вкусом пива.
0: Пока Ирина будет отходить от этой информации, дорогие друзья.
1: У меня во рту сейчас что-то такое.
0: А с музыкальной информацией.
1: Да.

0: минутка. На радио Шансон реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: После граненого шансона от Вилли Токарева, дорогие друзья, анонс нашего многогранного праздника жанра. Эх, разгуляй 2026 все ближе и ближе. Если хотите, чтобы кружилась голова от хорошего настроения и счастья, добро пожаловать в Лайф-арену 14 ноября в субботу.
1: Но танцеваться там можно, знаешь, тоже так, что ох, голова кругом пойдет. Это мероприятие для лиц старше 12 лет, напомню. Ну, а самые доступные билеты, конечно, на танцпол. Да, можно потанцевать от души и подпеть любимым артистам. Что касается нашей вкусной, аппетитной темы, есть сообщение. Вот знаешь, мне нравятся такие темы, потому что нас всегда с тобой куда-то приглашают сразу.
0: В этот раз куда?
1: В этот раз едем в Адыгею. Все. Очень вкусные блюда адыгейской кухни. Шипс — это мясное с острой подливой, едят с пастой из кукурузной муки. А выпечка шалямы вообще пальчики оближешь. Валентина нам написала из Майкопа.
0: Огромное вот спасибо. Так. Я очень люблю адыгейский сыр, кстати.
1: Я тоже.
0: Регулярно ем. Вот
1: да,
0: единственный сыр.
1: Да. Выпечки очень вкусно, да, когда его смешиваешь с тестом, вот туда добавляешь, очень классно получается. Что, мы переходим уже в новый час.
0: Что мы добавим из ингредиентов развлечений и информации в следующем части? Подробности последуют своевременно. Дождитесь, друзья.
2: Мелькают дни, меняются мечты, и я бегу по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без нежности?

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Когда?

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушений у ряда топливных компаний. Несоответствие обнаружили в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Хакасии региональное управление ФАС усмотрело признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов. Владельцы заправок до этого уже получили предупреждение о необходимости изменить тарифы, но в установленный срок их не исполнили. Теперь им грозят штрафы. Вице-премьер Александр Новак поручил давать информацию о классе бензина в понятной форме. Это даст потребителям возможность сделать осознанный выбор, сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива, а также на сохранение его устойчивости. Кроме того, Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом и мониторить динамику цен. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 82 рубля 37 копеек. Евро стоит 95 рублей 18 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят.

0: Ручат они. Придут и выручат они. Придут и выручат они.
1: Городские встречи на радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Пернатые в Москве летают очень низко. Владислав Медяник открыл этот час в эфире шансоном. Мы тут с Ириной Сотниковой. Это «Городские встречи». Также в эфирной студии Роман Шахов. Всем салют.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Почему пернат?
0: Ну, потому что дождик, потому что, знаешь, нелетная погода. Но, тем не менее, дорогие друзья.
1: Какая птичка к нам залетела.
0: Может быть, не на автомобиле, а уже на катере к нам приехал бренд-директор онлайн гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты РУ» Анастасия Медведева. Здравствуйте.
2: Всем привет.
0: Очень приятно, что все-таки вы доехали.
1: Доплыли, добрались.
0: Да, поздравляем. Погода такая, друзья. Будьте аккуратны на дорогах. Мы встречались месяц назад. Очень приятно, что вы снова нашли время и приехали к нам. Дело в том, что в выходные, в воскресенье, был День строителя.
2: Да.
0: Знаем, что вот все инструменты уделяют особое внимание этому профессиональному празднику. Расскажите, как все прошло и почему такое внимание?
2: Это правда. Это особенный для нас праздник. Но чтобы понять, как мы с ним связаны, напомню просто слушателям, кто такие все инструменты. Это, собственно, онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса в сфере строительства, производства и услуг. И строительство — очень большая доля наших клиентов. Около 30% всех клиентов, собственно, из категории стройка. С самого начала создания компании, больше 20 лет, мы сразу работали с этой сферой. Поэтому для нас это особенно ценно. В этом году этому празднику исполнилось 70 лет, поэтому мы рады были поддержать наших любимых клиентов в этой сфере.
1: С размахом, так сказать.
2: Да, да. Уделить им особое внимание. Собственно, благодаря ним мы с вами сидим в этой студии, и все там бизнес-центры, все, где мы живем, работаем, все это благодаря именно этим людям.
0: Причем работают эти люди в любую погоду.
2: Да.
0: Вне и зависимости
1: зимой,
0: от того,
1: летом.
0: Солнышко там светит или серьезно идет дождевой фронт. Друзья, также вот мы знаем, что все инструменты РУ всегда говорят, мы поставляем оригинальную продукцию.
1: Да, никакой фальшивки.
0: Да, вот,
1: ничего такого.
0: Подлинные. Насколько это важно, тоже вот расскажите.
2: Ну да, вот если говорить и в контексте строительства, и в целом, да, для наших клиентов, вот представьте, в электронную коммерцию вообще достаточно легкий порог входа. Любой человек может зарегистрировать на себя компанию и на маркетплейсах продавать любые товары, в том числе и оборудование, и инструменты для строительства. А представьте себе ситуацию, что, например, на стройке к вам приезжает какое-то оборудование или даже банальный шуруповерт непроверенного, скажем так, качества, начиная с того, что у вас может он там в любой неподходящий момент сломаться, встанет весь процесс, встанет вся эта стройка большая, так и серьезными ситуациями по нарушению техники безопасности, например, да, это может быть просто опасно для людей, которые работают с помощью этого инструмента. Поэтому наша модель бизнеса, она подразумевает, что всю ответственность за качество инструмента несем мы. Поэтому очень тщательно, у нас многофакторная такая, много этапов проверки качества инструмента. Мы напрямую заключаем контракты с производителями, проверяем сертификаты, проверяем качество. И только после всех этих проверок делаем доступным для продажи, для наших клиентов ассортимент. Потому что понимаем, как это важно на всех этапах.
1: Да, безопасность — это вообще самое основное, скажем так,
0: строительные компании разного масштаба обожают все инструменты РУ, это понятно, это аксиома. Но вот как вы поздравили любимые строители и строительную отрасль? Интересно нам.
2: Мы, конечно, задействовали и наш официальный сайт, наш основной продукт, и отправили поздравления по электронной почте, и пушами в приложении, кто пользуется нашим приложением. Запустили отдельно, например, конкурс в наших социальных сетях. Хороший инструмент не имеет срока годности. Вот такая у него была тематика. Вы можете в нем, кстати, поучаствовать. До 25 августа еще можно выиграть.
0: Хорошая новость.
2: Да-да-да. Можно показать инструмент, который вам, например, достался от ваших бабушек, дедушек, отцов. И показать, что до сих пор он вам служит.
1: Здорово. Какой хороший конкурс. Может быть, нам с тобой тоже принять участие?
0: Чтобы наши рабочие инструменты остались в исправном состоянии, дорогие друзья, ведущие себя берегут. Сейчас будет небольшая пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь в компании шоу «Городские встречи».
3: «Городские встречи» на радио «Шансон».

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Дорогие друзья, это «Городские встречи». Напомню, что у нас в гостях бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Всеинструменты.ру» Анастасия Медведева. Мы уже начали говорить о том, как компания поздравила представителей строительной отрасли. И да. Анастасия продолжит.
1: Да. Помимо конкурса в соцсетях, в котором вы можете, напоминаю, поучаствовать до 25 августа, выиграть классные подарки, мы еще рассказали отдельно, как изменились города крупные, наши там Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, благодаря, собственно, усилиям строителей, как менялись вообще в целом эти города. И еще попробовали украсить наши пункты выдачи, все инструменты, таким ярким праздничным, яркой праздничной каской, с таким колпачком веселым. И в день строителя, собственно, и те, кто знает нас, ехали в магазин, могли это заметить, увидеть поздравления. Ну и, конечно, не могли не подарить дополнительно скидки нашим клиентам в этот день на самый необходимый товар.
0: Вот. Судя по вашему блеску глаз, Анастасия, мне кажется, вы на этом не остановитесь даже и после того, как прошел день строителя. Что-то
2: отмечать
0: может быть
2: так
0: для аудитории радио «Шансон».
1: Обязательно. И для нашей аудитории, для вашей аудитории мы тоже подготовили подарки. Прямо сейчас, в прямом эфире, вы можете зайти на наш сайт, увидеть вверху баннер, на котором написано «Для тех, кто строит», нажать на него и увидеть какой-то строительный инструмент.
2: Да.
1: Написать смс-ку с названием, собственно, этого инструмента, и первые три человека получат от нас набор «Гигант». 23 предмета в наборе содержится. Все, что нужно для дома, для обустройства. Вот такой подарок. Три таких подарка мы приготовили. Сегодня можно их выиграть.
2: Здорово. Ну что, заходим.
0: Давайте
2: нажимаем
0: тогда
2: на баннер.
0: Сайт скажем еще раз.
1: Сайт всеинструменты.ру.
0: И номер наш, куда необходимо писать.
2: Да, номер у нас единый. +7 909 955 103 0. Но, дорогие мои, пишем мы не во все доступные мессенджеры. Только в Макс. Вот в мессенджере Макс я смотрю сейчас первых три сообщения. И кто, как говорится, успел, тот съел. Тот и выиграет.
0: Я начинаю завидовать, конечно, но ну, надо как-то
2: пиши
0: мобилизоваться и продолжить. Итак, мы в прошлый раз, я помню, говорили про собственные торговые марки. Вот все инструменты РУ, ведь это тоже связывает со строительными задачами, да? Они
1: да.
0: как связаны тут?
1: Основной, наверное, фокус СТМ нашего собственных торговых марок, которые мы производим, в том, что вся эта продукция произведена на основе обратной связи от наших клиентов. У нас больше 500 000 B2B-клиентов, да, бизнес-клиентов, больше там 10 миллионов физических лиц наших клиентов. И у нас очень круто настроен канал обратной связи. То есть нам могут рассказывать, что там доработать нужно, где чего-то не хватает, какого-то функционала. Именно на основе этой обратной связи созданы собственные торговые марки. Вот бренд-гигант, про который я упомянула, который сегодня могут получить в подарок слушатели, это максимально широкий набор категорий. То есть вы, по сути, этим брендом можете закрыть все свои основные задачи. Помимо этого, есть бренд Enforce, который больше такое премиальное качество, которое рассчитано на серьезные нагрузки. Это уже для наших бизнес-клиентов чаще, либо кто любит и много работает инструментом. Есть бренд Grizzly, который закрывает задачи именно по саду, по клинингу. Там на износоустойчивость мы больше обращаем внимание. Ну и, собственно, в ближайшее время хотим запустить бренд Volt Face. Это электрика. И все, что нужно для того, чтобы...
0: Это электроинструмент будет, да?
1: Нет, это электроснабжение и освещение. То есть это электрика, вот, ну, в прямом смысле этого слова, там, розетки.
0: Такое. Вот это да.
2: Мы будем же подводить итоги же скоро по подаркам, поэтому давай еще раз напомним, что нам нужно зайти сейчас нашим дорогим слушателям на сайт всеинструменты.ру, нажать на баннер
1: «Для тех, кто строит».
2: «Для тех, кто строит» и увидеть, какой же там инструмент. Если вы что-то понимаете в инструментах, вот, заходите, смотрите, что это, и пишите нам сообщение в Максе +7 909 955 103 0, а мы посмотрим, кто же будет теми самыми тремя первыми победителями. Ну и к музыке хорошей возвращаемся. И, а потом уже снова к теме. Сейчас на шансоне Александр Левшин «Любовь за плату».

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Мы смотрим за вашими результатами, которые обнаруживаются на нашем номере.
1: Да, прям много.
0: На всякий случай напомню, что у нас сегодня в гостях просто праздник какой-то. Когда еще вот так вот?
1: Да, согласна.
0: Люди пишут сообщения. Бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Всеинструменты.ру» Анастасия Медведева у нас в гостях. И не просто она к нам пришла, рассказывает интересные события из жизни всех инструментов. Она еще и вот предлагает вам оснастить свою домашнюю мастерскую, может быть, профессиональную мастерскую, замечательным инструментом. Мы не так давно дали вам задание. Вы зашли на сайт «Всеинструменты.ру», нажали на необходимый баннер, и вот сейчас уже можем подводить итоги, да?
1: Ну, в целом можем, потому что мы обозначили, что у нас будет первых три человека, кто написал, они будут победителями. Так вот, расскажите нам сначала ответ правильный.
0: Анастасия, да, что надо было найти? Там?
2: Правильный ответ – рулетка.
1: Рулетка. И вот нам написал... Так, а тут написано Bosch, она там...
2: А это неправильные ответы, нет.
1: То есть там не рулетка Bosch, там просто рулетка.
2: Просто рулетка, время измеримо,
1: Итак.
2: Вклад бесценен.
1: Итак,
2: вот с таким контекстом.
1: Есть у нас, значит, Андрей. Вот Андрей был первым, затем Илья, я вижу, и, наконец, Екатерина. Вот. Андрей, Илья и Екатерина. Имена не назову, потому что они у нас тут не особо обозначены в последние цифры. Но мы вам обязательно напишем, мы с вами сейчас прямо свяжемся и скажем, что вы победили.
0: Победили не просто так, победили и получили замечательные наборы, да, Анастасия?
2: Наборы «Гигант», вот. Наши собственные торговые марки, разработанные по обратной связи от пользователей. Поздравляю, желаю. Успешно ими пользоваться.
0: А сейчас посмотрю на сайте, что за гигант. Мне прям самому стало
1: самому
0: интересно.
1: Самому захотелось, да?
0: Вот. Но мы смотрим не только на вашем сайте, так по соцсетям тоже изучаем, что у вас там происходит, потому что у каждого есть руки, у каждого есть желание получить хорошие инструменты домой. И знаем, что у вас есть и свои каналы там, в которых вы рассказываете, как что делать, советуете. Ну и, как говорят кинематографисты, даже на нашу территорию все инструменты «Инструменты.ру» бывает заходят. Вот об этом, что за кинематографисты там говорят.
2: Это вот опять же в честь строителей мы как-то попробовали самостоятельно, запустили такое реалити-шоу, несколько сезонов у него есть, вы его можете найти во всех соцсетях. «Ремонт за неделю». Взяли две команды, две квартиры, такие вайтбоксы, где ничего нет. Нужно было за неделю с нуля полностью их сделать, в них ремонт, до момента, когда их можно сдать уже. Позвали профессиональных DIY-блогеров, которые помогали это делать. Комики у нас там участвовали, которые совсем не умеют это делать. И оценили вот весь вклад строителей, как же за неделю успеть такие сделать масштабы. Очень рекомендую просмотру, захватывающе, успеет, не успеет.
0: Где смотреть, скажите?
2: Во всех соцсетях. «Ремонт за неделю». Реалити-шоу.
0: Вот это все истории, которые вы можете рассказать? Или, может быть, какие-то корпоративные?
1: Что-то скрыли от нас?
0: Да, да, да. Раз уж пошли такие моменты.
2: Но если говорить про корпоративное направление, да, то тут у нас такой подход достаточно индивидуальный, так как много крупных клиентов, им часто требуются какие-то нестандартные задачи, какую-то нестандартную приставную лестницу разработать, какие-то специальные каски.
0: С кофеваркой, наверное.
2: Например, да. И клиенты могут к нам обращаться с этими вот нестандартными задачами, и мы специально под них разрабатываем какой-то уникальный там инструмент или уникальное оборудование для того, чтобы помочь им закрыть вот эти вот задачи.
1: А потом это запускаете в линейку? Ну, раз это было востребовано ими, может быть, еще кем-то?
2: Ну вот, когда это популярно, да, это запускается в нашей линейке собственных торговых марок. Если это какая-то уникальная задача конкретно для данного производства, то скорее помогаем ребятам вот закрывать их задачи.
0: Ну, смотрите,
1: здорово.
0: Это...
1: Что? Прости, я тебя перевела, просто у нас сейчас тут важный момент. А потом обязательно вернемся к твоему вопросу, хорошо?
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон». Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
14: На ковре

0: Восток.
1: И снова городские встречи в эфире радио «Шансон». В студии по-прежнему наш дорогой амбассадор комфортных строительных решений из компании «Все инструменты РУ» Анастасия Медведева. И мы вот уже много чего узнали, но узнали, что вот профессионалы задают какую-то задачу, да? «Все инструменты РУ» ее решают. Но есть же и любители, да?
2: Есть, конечно.
1: Вот как,
2: очень много.
1: Как решаются, да? Что они спрашивают такого, что не спрашивают профессионалы, да? Которые сами делают ремонт. Что людям надо?
3: Любители? Ну, любители, наверное, чаще у них отличается поведение тем, что они заказывают реже, они заказывают по мере того, как продвигается их работа, каждая стадия. А вот профессионалы, у них задача закрыть как раз сразу широкий спектр направлений. Поэтому у нас 2 миллиона товаров, любой вид работы, который происходит на стройке, полностью наш ассортимент закрывает. Во вторую очередь, им важно, чтобы был личный менеджер, которого мы тоже предоставляем, который поможет и подобрать заказ, и где-то какую-то потребность предвосхитить, договориться там о сроках доставки, чтобы был электронный документооборот, да, чтобы основные все документы без бумажек полностью приходили в личные кабинеты, и весь этот процесс не останавливался. Сайт тоже важная часть, где можно разделить в личном кабинете роли. Отдельно, например, человек, который набирает, подбирает инструмент под задачу, человек, который согласовывает смету, и бухгалтер, который помогает закрыть все эти операционные процессы. Это все можно делать в личном кабинете, все инструменты. Для крупных заказчиков мы еще делаем IT-интеграции, прям встраиваемся в их IT-систему, и они могут у себя на своем, как бы, на своей операционной системе видеть наши там остатки, и, соответственно, гораздо быстрее планировать свои какие-то процессы.
2: Да чего другое. Техника дошла? Да ничего себе, как можно было?
3: Да. Там и отсрочка туда же, и доставка день в день, и собственный сортировочный центр, и аренда инструмента. И мы обучаем клиентов, иногда приезжаем и, собственно, показываем, например, как пользоваться тем или иным инструментом, если идет какая-то реновация в компании, обновляется весь парк.
1: А как узнать, где и когда будут происходить мастер-классы или какие-то курсы? Вот.
3: Ну вот как таковой основной все-таки наш бизнес — это поставка инструмента, но вот для клиентов вы можете зайти на сайт, зайти в интернет, набрать все инструменты для бизнеса и ознакомиться со всеми вариантами услуг, которые мы вам можем оказать под любую задачу, связаться с нами, озвучить свою потребность, и мы обязательно что-нибудь подберем.
1: А там какие-то тысячи позиций у вас, вот это все инструменты РУ, как найти то, что надо?
2: Надо.
1: Вот, нужен менеджер какой-то или можно самому?
3: Можно самому, я знаю, что нашим сайтом многие пользуются как каталогом, потому что он очень удобный, фильтры, мы там входим в топ-1 всех сайтов нашей категории. Можно с помощью личного менеджера непосредственно.
2: Классно, когда можно вот позвонить человеку, сказать: я не могу найти, найдите мне. И он говорит: сейчас. Ну, это же здорово.
3: Еще расскажет об акциях, расскажет о новинках.
2: Да, о скидках, вот обо всем об этом.
1: Ну,
2: это
1: вот смотрите, насколько я понимаю, компаниям, которым что-то надо, да, они приходят к вам на сайт и просят. А если какие-то частные, например, заявки, тоже...
3: Все то же самое. Также заходите на сайт, пользуетесь суперудобными фильтрами, аналогами, подбираете...
2: Ну что, хорошая у нас получилась сегодня беседа, замечательная. И ко дню строителя как раз, мне кажется, самое оно.
1: Да. Анастасия, ваши пожелания слушателям радио «Шансон», строителям и, может быть, тем, которые пока еще не строители?
2: Хотят быть.
3: Да, дорогие строители и все, кто хотят стать строителями, безопасной вам работы, чтобы снабжение было бесперебойным, чтобы партнеры были надежными, все проекты сдавались в точный срок, а инструмент служил вечно.
2: Ох, это прекрасно. Где бы найти вот такой инструмент, который служил бы вечно? На?
3: Все инструменты РУ.
2: Все инструменты РУ. Прекрасно. Вот именно туда заходите, там есть все абсолютно.
1: Если у вас будут какие-то новости, вы к нам заглядываете, потому что интересная тема, и мы всегда вот хотим быть в курсе событий.
3: С удовольствием.
1: Бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты РУ» Анастасия Медведева была в гостях у радио «Шансон». Мы сейчас сами посмотрим там на сайте, что к чему.
2: Все, что там нужно, подберем.
1: А завтра, друзья, вернемся. Огромное спасибо вам за компанию. Стройте, и пусть все у вас получается. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Все, ушли. Пока.
2: Пока-пока.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
1: Жми больше всех на этой неделе.
0: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
2: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Что-то

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Полный переход на электронные медкнижки перенесли с сентября 2026 на 2027 год. Это следует из документа Минздрава, пишет РИА Новости. Таким образом, использование бумажных версий продлили еще на год. Кроме того, был расширен перечень обязательных сведений о владельце. В медкнижке добавили информацию о гражданстве и поле человека. Напомню, электронные аналоги начали вводить в 2023 году. Московские школьники завоевали 19 дипломов на международном чемпионате по робототехнике в Пекине. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Столицу представлял 21 школьник, все вернулись с наградами. В копилке сборной серебряные медали и 19 дипломов призеров, из них 7 первой степени. Ребята соревновались в 6 дисциплинах, включая следование по линии, робо-боулинг и микросумо. В свободной категории столичные учащиеся представляли собственного робота для тренировок по настольному теннису. Анастасия Ракова отметила, что практические навыки программирования, конструирования и командной работы школьники получают в IT-классах и кружках робототехники. Основы математического мышления закладывает проект «Занимательная математика юного москвича». В Роспотребнадзоре назвали основные меры профилактики зуда купальщика. Плавание в строго отведенных для этого местах, обязательный душ с мылом после и энергичное вытирание полотенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что циркариоз зафиксировали уже в 8 регионах России. В их числе в Московской, Тамбовской и Нижегородской областях. Спрос на странную еду у россиян вырос на 40%. Как пишет Лента.ру, преимущественно молодежь скупает сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Отмечается, что такие деликатесы стали новым источником радости для покупателей. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Я завещал мать мне в этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу до дна. И в судьбе уж не будет

0: Душевность в эфире от Ивана Кучина. Дождливый вечер вторника в столице. У микрофона снова с балмошной укладкой Рита Виноградова. Как всегда, забываю зонт и потом веселыми перебежками добираюсь до нужного места. Но такая погода нам говорит: ну все, дорогие мои, хватит бегать, пора немного притормозить. Я надеюсь, вы закончили важные дела, срочные вопросы на сегодня и время наслаждаться хорошей музыкой. Здесь на волне радио Шансон Игорь Слуцкий с песней «Ошибка».
1: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы.

правильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский.

0: Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

Всем-всем и каждому доброго вечера. Слушаем Михаила Шуфутинского. Впереди вас ждут любимые артисты. Много музыки, хорошего настроения. И не забываем, что лето еще с нами. Оно здесь. Поэтому успеваем им насладиться. Я предлагаю добавить позитивной солнечной энергии от Валерия Сюткина «Король. Оранжевое лето».

0: память о прошлой войне.
1: Мой первый тост звучит светло, чтобы быть с тобой, быть с тобой.
2: Ты светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, мы будем во всех параллелях сквозь время.

Ну что, дорогие мои, вечер продолжается, а значит, пришло время передавать приветы и поздравления. Рита Виноградова у микрофона. Желаю хорошего настроения тем, кто сейчас на волне радио «Шансон». А час приветов – это уникальная возможность сказать человеку то, что иногда в обычной жизни мы почему-то откладываем. Признаться в любви, сказать «я по тебе скучаю» или попросить прощения, а также, конечно, поздравить с праздником. И, кстати, пришло уже сообщение, летит поздравление. Поздравление с днем рождения Ксении Пановой. Моя любимочка Ксения, молодая, яркая, талантливая. У тебя все впереди. Желаю тебе не терять свою искру, смело идти туда, куда хочется, не бояться больших мечтаний и всегда оставаться собой. Много любви, вдохновения, счастливых совпадений, красивых событий и музыки, под которую хочется улыбаться и жить еще смелее. Написала твоя лучшая подруга. И первую песню сегодня отправляю с большой любовью. Султан Лагучев. «Горький вкус».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сверяем лучшее здесь, на волне радио «Шансон». Здесь сейчас. Время приветов. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите ваши письма. Хочу передать привет любимому мужу ВК-11 Бор по Нижегородской области. А именно Корневу Ивану. Ваня, я тебя люблю и очень жду. Если ты вдруг не услышал, ребята, кто слушает сейчас это радио, а это радио «Шансон», на минуточку. Огромная просьба передать Корневу Ивану, что его жена Анастасия очень любит и ждет. Всем большой привет и огромное спасибо. Радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, Мариночку, Марину с днем рождения. Желаю семейного счастья, радости, благополучия, здоровья, удачи, написала нам Ольга. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать привет своим коллегам, группе АКМ в Луганскую Народную Республику, город Старобельск. Терпения вам, парни, чистого мирного неба. Передайте привет Маликову Евгению, Ивану и Дэну, бригада «Сургут», «Нефтегаз». Отдыхаем, написала нам Алла. И вам огромный привет. Поздравляем наших любимых родителей Сергея и Галину с 26-й годовщиной свадьбы. Желаем счастья на долгие годы. Мы вас очень любим, ваши дети. Из Владимирской области, село Лемешки.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Красивый вечер вторника проводим здесь, на волне радио «Шансон». И если сегодня кто-то ждет от вас сообщения, ну или хотя бы одного доброго слова, сейчас самое время исправиться. Плюс 7-909-955-103-0. Я жду ваши письма, ваши сообщения, поздравления. Переходим к главному. Привет, любимое радио. Передайте привет Настёне Сластёне. Я ее очень сильно люблю и скучаю. Самая лучшая девочка на свете, написал нам Валера из Твери. Хотели бы сказать нашему папе Леонтьеву Владимиру Станиславовичу, что мы его очень сильно любим. Далее, добрый вечер, радио. Хочу передать привет дорогому человеку Валерию. Это ответное сообщение. Мы понимаем, да, там история развивается, такая взаимная любовь. Город Тверь. Сказать ему спасибо за заботу ко мне, доброту и нежную любовь. Мы очень рады за вас. Будьте счастливы. Еще одно сообщение. Можете передать привет Зульфи Н. Варне, пожалуйста. Всегда пожалуйста, дорогие радиослушатели, пишите и поднимаем друг другу настроение в этот вторник. И прямо сейчас послушаем песню для всех красивоглазых слушательниц нашего радио.

ножки, осколок солнца брошки. И ей спасибо, и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

Пола Тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

Анна Крылова передает привет любимому мужу Сергею. Сереж, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, сил, удачи, и чтобы все твои планы обязательно получались. Я тебя люблю, даже когда ты опять ставишь кружку на столе. Ну что, Сергей, после такого признания кружку сегодня можно простить. Счастья вам, большой любви. А следующий привет летит из Москвы от Дмитрия Соколова маме Елене Викторовне Соколовой. Дмитрий передает самые теплые слова, поздравляет Лену Викторовну с юбилеем, желает здоровья, душевного спокойствия, больше радостных встреч, и чтобы дети почаще звонили не только тогда, когда им что-то нужно. Правильно. Сейчас привет для настоящего именинника Александра Морозова от его друзей Илья и Максим. Поздравляем Александра, желаем здоровья, крепких нервов, больших побед, и чтобы зарплата росла быстрее, чем список расходов. И, конечно, чтобы всегда было с кем отметить хороший день и кому позвонить в плохой. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Розенбаума «Утиная охотка». Для вас. Или говорить.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: зачем?
1: Просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник мы видим.

сна. Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

А мы завершаем час приветов этого уютного вторника. Желаю больше тепла и любви каждому, кто на волне радио «Шансон». Здравствуйте. Передайте большой привет моим родителям, Семеновой Елене Вячеславовне и Семенову Евгению Михайловичу. И хорошего им вечера. Следующий привет передает Марина Белова своей подруге Ольге Романовой. Девушки дружат уже много лет. Сегодня Марина поздравляет Ольгу с днем рождения. Олечка, оставайся такой же красивой, смешной, энергичной и немножко сумасшедшей. Именно за это мы тебя и любим. Пусть в жизни будет больше путешествий, денежек, любви и поменьше людей, которые портят настроение. Очень теплый привет от Натальи сыну Артему. Никогда не сомневайся в себе, смело иди к своим мечтам. Встреть хороших людей, обязательно найди свое дело, от которого глаза будут гореть. Сынок, я всегда рядом и очень тобой горжусь. Вот после таких слов, мне кажется, музыка должна звучать особенно красиво. Артем, пусть у тебя все обязательно получится. Еще одно сообщение. Ирина Ковалева пишет: привет мужу Андрею, поздравляю с днем рождения. Андрей, здоровья тебе, удачи, любви, побольше поводов радоваться. Вот такие были сегодня сообщения. Благодарю всех и каждого, кто участвует в этом теплом, уютном часе. И прямо сейчас для вас, дорогие радиослушатели, песня, конечно, про любовь.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Любовь Успенская с душевной историей «Хозяйка своей судьбы». С вами в этот вечер здесь у микрофона Рита Виноградова. Кстати, с возрастом появляется независимое хорошее качество, но все-таки я думаю, что хорошее. Мы перестаем всем нравиться, и это, знаете, очень освобождает. Ты просто понимаешь, что вот так мне хорошо, и это прекрасное чувство. Давайте будем именно такими, какие мы есть, без лишнего напряжения и с хорошей музыкой здесь на радио «Шансон». Прямо сейчас группа «Лесоповал».
1: Проплывают годы.

0: Михаил Бублик добавляет романтики красивыми признаниями, а дождливый поздний вечер требует больше тепла и чувств. Предлагаю прямо сейчас добавить. В ближайшее время Михаил Шуфутинский, Алла Рид, «Тату на сердце». Прямо сейчас.
1: Печальный свет моих

Михаил Шуфутинский зажигает в эфире. Август продолжается. Кстати, большинство летних фотографий мы пересматриваем именно зимой. Поэтому не жалейте кадров. Снимайте закаты, улыбки и счастливые моменты. Они обязательно согреют нас через несколько месяцев. А сейчас любимая музыка здесь, на радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

брат. Греет ночь холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат.

снова осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести «Титаник Делюкс», «Гольф-билет», каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А Москва за окном становится все тише и тише. В завершении моего эфира на сегодня я хочу пригласить вас, дорогие радиослушатели, на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Давайте продлим лето вместе. Состоится на территории отеля «Титаник Делюкс». Гольф Белек. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Вот картина ожила, и в этот мир она с нее шагнула, в толпе себя взяла и пронесла.

Сядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был правителем Брежнев. И как мы классически пили Агдам. Закуски и водки хорошей навалом. Теперь и не знаешь, что выбрать порой. Вот только у многих душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Ты помнишь, девчонка, стихи мы читали, наверное, чтобы понравиться им. И мелочь украдкой от них мы считали, купить георгины красоткам своим. Тогда про бандитов кино не снимали, и было не страшно ходить в темноте. И пусть мы ютились почти что в подвале, совсем не обидно, хотя в тесноте. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, что помнят коньяк тот за 8 рублей.

прошлом хватало плохого, но мы уважали людей за талант, совсем не ценя барахла дорогого, и слово «товарищ» нам

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный.

одержи, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, пусть во глаз и половодничу.

сожалению. Не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду.

0: 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

крыльцу, картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя, покойница, выходит и молвит, что раздетый просквозит. А я сижу ни в чем, как не бывало. Мать подошла, ну что, мол, заскучал.

ребята, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

А на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка.

Вел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой. Сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету. Сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету.

ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

Воспоминания, там радости с печалями. Костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться о том, чего не смог? Но навсегда мы помним все хорошее.

напарником. Ну и ну, ноги прям ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили и Стопняка. Приняли, добавили еще раза. Тут нам и Стопник и открыл глаза. Она ужасно.

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк на

0: пятую неделю я хожу больной. Пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется. Дескать, он отравленный начисто. И лечу столичную личная, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша. Астронция.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сестреньки ему желательно нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия вернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью и дикой радостью. Ну как же можно без гуся? Нет, не дождетесь. А так, что дай вам Бог.

0: Радио Шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на Радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: такую спешку.
1: Музыки много, шансон один.
2: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Смотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью, три минуты раскрыть.

0: смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ты над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой упадет, пропадет, вправо-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути.
1: С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
2: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

свечей очаг. И не погаснет долго-долго любви пылающей.

сложное. Ссылка, бедность, да еще война. Мама победила невозможное. На земле.

за бараком юга люто завывала. Но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный уголь на гора завала. А нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий. Катаем сахар из пайки трюфеля. Прикусим

пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу и под душаночкой тусуется душа, легко и просто в

Кого по глупости поставит и к стене? Чефиро.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворняках наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал. И женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел. Ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: 10-й пылесос.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился

любви, чтоб забыть ее, не тратить силы. В день вчерашний не

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях?